Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Buscar los sonidos mágicos.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. По температуре четверг и пятница в столичном регионе окажутся одинаковыми днями. Воздух будет прогреваться сегодня-завтра до отметки плюс 30. Ну и по осадкам. На сегодня синоптики не исключают точечные дожди ближе к вечеру, а вот на завтра осадки уже прогнозируют серьезно на всю вторую половину дня. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что по городу на 7 утра несколько достаточно крупных заторов. Это энтузиастов третьего кольца, Ярославская к ВДНХ, скоростной диаметр от Каширского к Люблинской. Главные же сложности с трафиком на подъездах по Ярославскому, Ленинградскому и с востока.
2: В российской столице 7 часов утра. Это утро, как и все остальные. Мы начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Вот среди всех итогов визит президента России в Китай, который уже озвучивали сами власти, в том числе накануне вечером, эксперты все-таки выделяют одну главную перспективу, которая вот-вот будет реальностью. Россия и Китай достигли понимания по всем основным параметрам глобального проекта «Силы Сибири-2». Экономистов прежде всего

0: конечно, интересует именно тема вот этого нового газопровода из России на восток, потому что именно он позволит нашей стране полностью, в том числе вообще, закрыть тему разрушенных северных потоков в Евросоюз. Ну и по этому поводу в администрации президента уточняют следующее. Осталось решить последние нюансы. В целом вообще уже все понятно и по маршруту, и по тому, как новый газопровод будет строиться. Эксперты поэтому не исключают, что сам контракт могут подписать в Петербурге на экономическом форуме в начале июня. Далее начнется стройка. Инструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами. Это событие будет историческим, потому что с сентября вступит в силу обновленный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. И по нему все они должны будут иметь педагогическое образование, пройти таким образом курсы переподготовки. Вот пока для сравнения, для работы в любой автошколе у нас в стране достаточно просто пройти 250-часовые курсы по вождению. И, собственно, все. Новый же стандарт впервые вводит обязательное требование к автоинструкторам именно по получению профобразования. И направление — это педагогические науки. Это серьезно тогда повысит требования к их квалификации в первую очередь. Ну а как результат должно будет серьезно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей. И таким образом инструкторы будут должны уметь не только водить, но и планировать занятия, а главное — понимать методики обучения. Понять следующую методику миру еще только предстоит. Спорт ли это или интересный весьма эксперимент? Оставлять или не оставлять? Так или иначе, первые в истории игры на стероидах стартуют сегодня на территории США, в Лас-Вегасе. Продлятся эти очень необычные соревнования в ближайшие несколько дней. Речь, в общем-то, да, о первой в истории на планете допинговой олимпиаде. Неофициальной, коммерческой, больше напоминающей все-таки спортивное шоу, нежели состязание. И тем не менее, всем участникам там не просто разрешили, но фактически, наоборот, даже рекомендовали использовать все, что в традиционном спорте считается допингом. То есть решили буквально посмотреть, что будет, если дать атлетам полную фармакологическую свободу и увидеть, на что в итоге окажется способен человеческий организм. Организаторы этих игр на стероидах назвали то, что стартует сегодня и продлится до 25 мая в Лас-Вегасе, праздником научно-спортивного прогресса. Противники такого подхода к спорту называют это опасным экспериментальным шоу. В любом случае событие будет историческим. Да, и важно уточнить, наверное, главные нюансы. Допинговые атлеты будут соревноваться в плавании, в беге и в тяжелой атлетике. Всего три дисциплины. Победитель везде получит по $250 000, как некий такой финансовая медаль. Ну а за установление вдруг нового мирового рекорда сразу будет бонус и еще 1 000 000.
1: Вдруг, говорит. Там они еще будут чемпиона догонять, чтобы медаль ему вручить.
0: Ну, вообще, на самом деле, очень спорное событие. Поэтому оно перессорило в официальном спорте всех. Но интересно.
1: Особенно норвежских лыжников, да?
0: Да, конечно.

0: Анна Молодцова.
1: Всем большой привет, здравствуйте, с добрым утром, 21 мая на календаре, и у нас впереди 4 часа на прекрасную музыку, на игры и, конечно, на наше с вами бесценное общение. Здравствуйте.
2: Да, и чтобы это общение стало еще более бесценным, нам бы, конечно, хотелось, чтобы нас становилось больше. Вы, пожалуйста, заходите в соцсети, у нас там интересно, часто весело, так что добро пожаловать, подписывайтесь. Ну и знаете, если вдруг кто не в курсе, что по четвергам мы, конечно, берем тему от слушателей. Сегодня это Анастасия из Москвы. Анастасия обратила внимание на новость, которую Денис рассказывал буквально вчера, мол, Шакил О'Нил в свои 54 года, приличный возраст такой, крепкий уже, защитил диссертацию, потому что когда-то пообещал маме это сделать. И вот Анастасия уже обращается к нам. Вот скажите, друзья, какое обещание вы все-таки выполнили, несмотря ни на что?

0: Брайан Ферри, его безостановочный танец. Don't Stop the Dance на радио 7 на Семи Холмах. 7.13, точное столичное. Ну и давайте посмотрим, что мы с вами могли проспать этой ночью, этим утром, что уже вирусится в интернете. Все самое интересное у Светы.
1: Я буквально начну с цитаты. Премьер Индии Моди привез мне подарок — отличные конфеты Тоффи. В общем, получился на самом деле анекдот дня. Его обсуждают в сети. Глава Индии Моди угостил премьера Италии Мелани конфетами Парле. И акции Парле на бирже выросли на 5%. Но не той Парле. Производитель конфет не торгуется на бирже, а Парле, в которую все вложились, утилизирует отходы. Ну и, конечно, вся сеть взорвалась.
0: То есть люди перепутали, что ли, просто?
1: Ну да, взорвалась шутками на эту тему, мол, никто никогда не смотрит, во что вкладывается, увидели знакомое название, и деньги полетели. Так, что еще обсуждают? Это вот прям поярче история. Ноги сына Джей Ло стали одной из самых обсуждаемых тем в сети, ребята, я клянусь. Итак, 18-летний Максимилиан пришел поддержать маму на премьере фильма «Служебный роман» и неожиданно перетянул на себя все внимание. Мы помним, да, что описывать картинки — это сложно. Если вдруг будет интерес, вы, пожалуйста, посмотрите. В интернете этих фотографий очень много. Мальчишка, конечно, высокий, мальчишка в шортах. И такое ощущение, ну, наверное, и я сейчас буду, как все в сети, ставить диагнозы, обращать внимание на внешний вид, предполагать, что случилось. Худенькие-худенькие ножки. Ну, худенькие-худенькие. Невозможно покормить хочется, и непонятно, ну, собственно, почему был выбран такой наряд. Ты зря смеешься,
0: может,
1: ты посмотри фотографию.
0: Может, мама у него мало зарабатывает, понимаешь? Может,
1: Джей
0: Ло? Может, у них в семье есть
1: Джей
0: нечего.
1: Ло?
0: Может, есть нечего в семье.
1: Не, ну, судя по ней, есть что поесть. На самом-то деле. Так. Еще один ролик вирусится в сети. Там робот в Китае, очередной, которого научили танцевать, делает лунную походку Майкла Джексона. Футболки робот. И у него все неплохо получается, пока на пути не встает лестница. Ну, вернее так, робот танцевал вдоль до ступеней, и как только нога робота этой ступени коснулась, все, лунная походка, извините, сорвалась. Не будем мы в ближайшее время с роботами танцевать. Но где мы можем с вами в ближайшее время отдохнуть, если вдруг вы строите какие-то планы, где провести, да, отпуск, то смотрите, парк Warner Brothers в Абу-Даби признали лучшим тематическим парком в мире. Есть определенная премия, ежегодно она рассматривает все парки, и вот в этом году это парк в Абу-Даби.
0: Что там можно сделать?
1: Ну, все можно. На, не знаю, каруселях покататься.
0: На Терминаторе прокатиться,
1: горках.
0: Я не знаю, ну что-то можно. Warner Brothers.

0: Вот все, что касается Warner Brothers, все их производства, да, они реализуются.
1: Пименов и Светлана Молодцова.

0: 7:19 в российской столице. Ну и вот в порядке очередности великолепная Наталья Имбруля и обещанный гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня четверг, 21 мая. Знаки огня. Сегодня вопрос с документами может решиться быстрее, чем вы рассчитывали. Овны, львы и стрельцы, не откладывайте этот процесс, и вам удастся завершить бумажную работу до конца дня.
0: Сотрудники МФЦ выдохнули сейчас, да. Знаком Земли не стоит сегодня игнорировать первые сигналы усталости. Тельцы, девы и козероги, лучше чуть раньше закончить дела, чтобы поберечь ресурс организма.
2: Знаки воздуха. Вы получите честный и конкретный отзыв о своей работе или проекте от человека, мнение которого вам важно. Близнецы, весы и водолеи, зафиксируйте этот отзыв, он окажется полезным.
0: Очень хорошо прочитала, Свет.
2: Что такое?
0: Ну, очень хорошо прочитала.
2: Спасибо. Это отзыв!
0: Это честный, конструктивный отзыв.
2: Я не выспалась, я немножко притормаживаю.
0: Простите, знаки воды смогут позволить себе немного спонтанности. Ракам, скорпионам и рыбам не стоит сегодня бояться непредсказуемых решений. Они помогут дышать полной грудью.
1: Утро на семи холмах.

0: Чувствуется, да, приближение выходных, особенно с такими песнями Cure, Friday I'm in Love. Да, пятница совсем рядом, но гораздо ближе суперхиты, лучшие и любимые здесь на Радио 7. Итак, совсем скоро с нами группа No Doubt и их главный шедевр. А еще с нами группа Alphaville. И 1/5 группы Spice Girls, M. Bantan уже через пару минут. So 7:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Повышенный уровень погодной опасности объявили метеорологи в Москве и Подмосковье по причине жары. Она продержится по пятницу включительно. Соответственно, и предупреждение это от синоптиков будет актуально до субботы. По данным метеорологов, вообще на четверг-пятницу в столичном регионе температура будет превышать норму для конца мая практически на 10 градусов. Сегодня-завтра пообещали до плюс 30. А вот выходные станет свежее, примерно опять же градусов на 10, только вниз на термометрах. Ну и в целом, по прогнозам, до конца месяца далее будет прохладно. Ладно, в начале следующей недели вообще обещают осеннюю погоду. Вот в понедельник объявили днем, например, будет всего плюс 12, плюс 15, а это метеонорма сентября. Режим работы южного вестибюля станции Царицына за Москворецкой зеленой линией метро меняется по причине ремонта эскалатора. Пассажирам там рекомендуют на это внимание обратить. В департаменте транспорта сообщили, с этого дня и далее по будням утром в период с 7:00 до 9:30 южный вестибюль Царицына будет работать только на вход. И при увеличенном пассажиропотоке в вечер часы. Выход через южный вестибюль тоже может занять больше времени. На ближайшие недели поэтому пассажиров в часы пик вообще призвали на метро Царицыно, в принципе, пользоваться более свободным северным вестибюлем. Вводимые ограничения там необходимы для планового ремонта эскалаторов. Завершается подготовка к открытию 4-го по счету регулярного маршрута на Москве-реке. Это будут Лужники, Киевский. И в том числе сейчас подключают там станции быстрой зарядки электросудов и проводят последние пусконаладочные работы плавучих причалов. Протяженность 4-го регулярного речного маршрута Лужники-Киевский будет 4 километра. Пассажиры тем самым будут экономить в пути до получаса. Если сравнивать с наземным городским транспортом, на новом маршруте по Москве-реке будут доступны при этом все способы оплаты проезда. И банковская карта, и тройка, и СБП, и биометрия, плюс поездки на электросудак включены в абонемент единый на 30, 90 и 365 дней. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу на эту минуту несколько крупных заторов. Это энтузиастов у Третьего кольца, Ярославская, Хростокина, местами Волоколамская, Варшавская, Рязанский. Главные же сложности с трафиком на подъездах из области. По Ярославскому, по Ленинградскому, по Новой Риге, по всем трассам с Востока и еще по Новорязанскому и по Симферопольскому шоссе.
2: Радио 7.

0: Alphaville Sounds Like a Melody на радио 7 на 7 холмах. 7.36, точное столичное. Мы незамедлительно отправляемся в наши соцсети за вашими первыми комментариями по теме.
1: Сегодня такой будет день мотивационный. Если у кого-то не хватает мотивации, всегда можно будет зайти, почитать комментарии, настроиться на такой рабочий боевой лад. И если вдруг были какие-то обещания, которые вы не выполнили, или вообще никаких обещаний не было, то всегда можно сегодня пообещать. А мы уже года через 3 проверим. Итак, Наталья пишет. В одном спортивном сообществе, где я состою, мы запустили личный челлендж. Все обещали улучшить свои физические и спортивные результаты, а я объявила, что сделаю ремонт в квартире. Новостройка 5 лет назад сдалась и стояла без ремонта. Было трудно, было страшно. Выбирать, покупать, решать. Самое сложное было найти умелую, надежную бригаду. И вот здесь, наверное, все люди, которые проходили через ремонт, подпишутся. Тем не менее, и бригадир был на связи, и вообще все было неплохо. Девушка пишет, что жила практически в строительных магазинах, разрывалась между своей квартирой и новостройкой. Ну и самый насущный вопрос, где взять денег. В общем, пришлось тогда буквально на всем экономить. Но ремонт свершился.
0: Да, мне понравилось, что Наталья гастрит так написала, заработала на этом ремонте. Поздравляем, Наталья!
1: Вот, ну, вылечила.
0: Нет, ну, понятно, да. А вот хорошая история, это прям сразу заявка на победу. Татьяна, когда была маленькая, мама на Новый год купила конфеты «Красная шапочка» в желтом фантике. Таня, помним, были такие. Пишет, я их нашла и за месяц вытащила все по одной-две штуки, а фантики аккуратно складывала в форму конфеты и обратно в пакет. В общем, на Новый год открываем пакет, а там только фантики. Я маме в тот год пообещала обязательно все возместить. Вспомнила об этом только через 20 лет и купила маме 1 килограмм красной шапочки. Классно.
1: Да,
0: классно.
1: Хорошо,
0: вот
1: да.
0: Видите, Шакил О'Нил маме обещал, ну вот почему эту тему Анастасия предложила из Москвы. Шакил О'Нил маме обещал еще одно образование получить. И вот маме обещала конфет купить. Купила, молодец. Что еще?
1: Ольга пишет, когда-то очень давно пообещала себе, что поеду на родину моего деда в Вологодскую область. Пообещала и забыла об этом. И вот этим летом мы едем уже вместе с дочкой. Так что пожелайте удачи, пожалуйста, Ольга. Хорошего,
0: прекрасного путешествия.
1: Да, желаем удачи.
0: Ну и еще Ольга пишет. Очень долго работала над диссертацией. Колоссальный труд. А сын любит домашние пельмени. Сейчас вы спросите, какая связь. Так вот, она пообещала ему, Ольга, как только диссертация будет защищена, она налепит вот ему столько пельменей, вот сколько он захочет. Пишет, в итоге, я кандидат медицинских наук уже 4 года, а сын до сих пор ждет пельмени. Во-первых, Ольга, спасибо, что признались. Во-вторых, ну, сын Ольги, вы же поймите, тогда была просто мама, а сейчас кандидат медицинских наук. Что она будет вам пельмени лепить? Несерьезно даже звучит. Так, друзья, ждем ваши комментарии, присылайте их в наши соцсети. Автору лучшего уже через 3 часа вручим очень приятный подарок. Ну, а минут через 10, наверное, отправимся в путешествие во времени в интернете.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Разумеется, та самая песня «Деспасито» на радио 7 на Семи Холмах. 7.45 точное столичное, как и обещали, отправляемся в путешествие во времени в интернете. Посмотрим, что было такого примечательного в мире в этот день, 21 мая 2016 года, о чем писали в интернете. В общем, какие-то исследования, что-то научное. Но, как оказалось, этот день был выходной тогда. И практически ничего не происходило в мире, кроме двух очень милых, забавных историй. Первая. Испания. 40-летний житель Сарагосы звонит в службу спасения и говорит: «Срочно, скорее приезжайте, я захлопнул дверь, ключи дома, а там две маленькие дочки у меня. Пожалуйста, я вас умоляю».
1: Ой-ой.
0: Приезжает служба. Служба с мигалками, все как надо. Выносят дверь, а там у него две кошки. Короче, испанцу, знаете, какой штраф за это грозит? От 150 до 500 тысяч евро.
1: Тысяч?
0: Да, тысяч. От 150 до 600 тысяч евро.
1: Дезинформирование, что ли, получается?
0: У них прям отдельно есть такой штраф для владельцев животных, которые обманным путем вызывают экстренные службы ради спасения животных. Вот так. Классная история.
1: Классная история.
0: Но а наши бы приехали, да, котят спасли бы, и ничего.
1: И да, да, 100%
0: тут
1: никаких штрафов.
0: Тут надо было дочек придумать. Так, ну и вот, друзья, знаете, история, которую вы можете повторить сегодня. В любом магазине, от фешенебельного до, ну, магазина у дома. В общем, Австралия. Идет молодой человек мимо киоска, ну там у них, как шаурма называется в Австралии?
1: Да,
0: скажем,
1: не
0: так,
1: пусть так же.
0: Мимо киоска с австралийской шаурмой. И он подходит, заглядывает внутрь и говорит, продавцу говорит: «Мужчина, давайте сделаем так. Выходите, мы сейчас с вами подеремся, и если я смогу победить, вы мне даете шаурму бесплатно». Продавец говорит:

0: Ключи. Да что за предложение?
1: Уме, да.
0: Они в итоге вызывают охранника, приходит так. Охранник и говорят, как судью, будешь рефери. Совершенно верно. Не вмешиваешься. В общем, чем все закончилось? Продавец победил покупателя и того. Представляете, человек набрал лещей, шаурмы не поел.
1: Голодный.
0: И что это был за перформанс, до сих пор непонятно. Но вот эта сама схема, да, представляете, вы заходите в магазин, например, и говорите, так, иди сюда. Значит, сейчас мы деремся, если я выиграю, ты мне галстук, например, да, ну вот в хорошем магазине.
1: Голодные игры прям воплощение.
0: Великолепно, да, это да, надо да. было придумать. В общем, в Австралию наш большой-большой привет улетел. Что у нас с вами сегодня примечательного произойдет и о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы пока не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Если сделать оркестровую аранжировку, мне кажется, вот под эту песню вполне можно балет станцевать какой-нибудь. А пока, друзья, собирайтесь на балет в Государственный Кремлевский дворец. Два билета мы разыграем через 15 минут в игре «Реверсивное движение». Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте нам. Седьмая заявка играет. radio7.ru. Ждем всех и каждого. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» и группа ATC. 7.51 в столице. Всех с добрым утром.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные.

0: моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. По температуре четверг и пятница в столичном регионе окажутся одинаковыми днями. Воздух будет прогреваться сегодня-завтра до отметки плюс 30. Ну и по осадкам. На сегодня синоптики не исключают точечные дожди ближе к вечеру, а вот на завтра осадки уже прогнозируют серьезно на всю вторую половину дня.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лидин с новостями. Доброе утро.
1: Да, именно так. Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. Пассажиры такси у нас в стране скоро смогут проверять легальность любого приехавшего по вызову перевозчика, потому что, как сообщили в Минтранспорта, эту опцию в нынешнем уже году будут запускать через национальный мессенджер «Макс». То есть опция будет то, что называется, под рукой. Для этого его интегрируют с реестром такси, чтобы далее пассажиры еще до поездки могли вбить государственный номер приехавшей машины в «Максе», и сразу же будет получен ответ, легальный перевозчик или нет, ехать или не ехать. Это позволит повысить, главное, безопасность таксопоездок по всем регионам. Вообще, на самом деле, надо отметить, и эксперты этого уже делают, что пассажиры сейчас смогут проверять, является ли взявший их заказ таксомотор легальным. Просто для этого надо заходить в федеральную госинформсистему такси и там вводить номер приехавшего автомобиля. Но эта процедура на практике не очень популярна, потому что неудобная и, главное, не быстрая. Китай и Россия приняли официальное решение продлить безвизовый режим для туристов двух стран. Пока что, напомню, действовал он только до середины ближайшего сентября, а теперь заранее, еще даже до лета, объявили, что без виз будет сразу до конца следующего года. Но вот по поводу наших путешественников сообщается, что россияне с обычными загранпаспортами, не только биометрическими, смогут приезжать в КНР без визы на срок не более 30 дней для ведения бизнеса, для туризма, для осмотра достопримечательностей, для посещения родственников и друзей, также для транзита. Ну и по сравнению с тем годом турпоток из России в Китай вот этим летом и далее осенью может вырасти, теперь прогнозируют, еще на треть как минимум. Но в связи с объявленным продлением безвизового режима сразу на весь следующий год операторы ожидают еще большего роста спроса у наших туристов на поездки в Китай. Возвращаемся к нам в страну. Давайте мелочь подсчитывать, потому что Центробанк это уже сделал. Посмотрим, что получилось. В ЦБ собрали воедино и взвесили всю-всю-всю мелочь, которую граждане сдали во время последней монетной недели. Была она еще в апреле. И вот теперь месяц спустя на все процедуры время это ушло. После очередной акции констатировали в Центробанке, что россияне, во-первых, активнее стали опустошать кубышки и копилки. А активнее это насколько? В общем, всего народ снова наскреб по сусекам 200.

0: 252 тонны мелочи. Это оказалось на 2 тонны металлических рублей и копеек больше, чем народ сдавал в прошлый раз. А прошлый раз был осенью. То есть еще 252 тонны скопилось за полгода. Это так, на секундочку. Люди по всей стране принесли на обмен 55 миллионов монет. Получилось 252 миллиона рублей. Это опять же на 7 миллионов рублей сдали больше, чем было мелочи прошлой осенью, прошлую монетную неделю. Ну, обычно такие сообщения еще и сопровождаются рекордами. Ну, что-то вроде один мужчина привез целый багажник мелочи. Есть ли рекорды сейчас? Есть. ЦБ сообщил следующее. По итогам весенней монетной вот этой недели больше всего по монетам отличился Брянск, а конкретно брянский ПСБ банк. Жители там сдали более 300 тысяч монет на 1,5 тонны по всему городу. Ну и самая крупная разовая операция опять же была в Брянске. Кто-то притащил и сдал 77 тысяч монеток, получилось 318 тысяч рублей.
1: Просто где они хранили?
0: Я не понимаю, но это классные
1: цифры. Даже 10 рублей, ну да, 77 тысяч монеток, вы понимаете?
0: Это круто.
1: А 1,5 тонны, это же можно машину сделать. Вот переплавить,
0: просто
1: получится машина.
0: Клад, джип.
1: За копейки причем, понимаете, джип за копейки. Денис был прав.

0: С добрым утром всех-всех-всех. 21 мая на календаре. Мы с вами в новом часе, где, как всегда, лучшая любимая музыка, где, разумеется, мы сыграем в реверсивное движение, кто-то из вас отправится на балет в Государственный Кремлевский дворец. И здесь же продолжаем обсуждать тему этого утра.
1: Да, если вы сегодня смотрите в предстоящий день, ну так, немного с опаской, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Можно почитать чужие истории, так вдохновиться, взять себя в руки или дать какое-то обещание, или выполнить давно данное обещание. Но все это происходит неспроста. Анастасия из Москвы задала нам тему сегодняшнего дня. Она спрашивает, какое обещание вы все-таки выполнили, несмотря ни на что? Рассказывайте.

0: Мариос Рамаццотти на радио 7 на Семи Холмах. Парла Кон Мэй, как написал сейчас один из наших слушателей, Алексей ВКонтакте пишет: я вот обещаю себе радио 7 не слушать, но каждый раз это обещание нарушаю. Зачем вы вообще себе такие обещания даете? Делайте приемники громче, мы тут тему обсуждаем.
1: Вот смотрите, мы тут рассказываем длинную историю о том, что Шакил О'Нил, будучи уже очень взрослым парнем, в 54 года получил дополнительное высшее образование, потому что пообещал маме. И обещание свое сдержал. Спрашиваем про ваше обещание. То есть такая большая, громоздкая формулировка. Ответ от Михаила. Женился. Точка. Я прям написала у нас в чате, что это заявка на победу. Ну, правда,
0: Отлично. Так, от дамы, жалко без подписи, обещала себе получить высшее образование, потому что после школы при сложившихся обстоятельствах не было возможности. В итоге пошла учиться заочно, когда было уже 37. Работай, трое детей. Закончила в 43 с красным дипломом, и кто вы? Молодец.
1: Ух ты,
0: вот это прям,
1: да.
0: Это история Шакила.
1: Да. Так, доброе утро. Обещала свекрови сшить халат, но для этого надо было научиться делать выкройки, освоить оверлок и тому подобное. Боялась не успеть, потому что барышня она у нас взрослая, 87 лет. Но вот успеваю, даже уже заканчиваю, дай бог ей здоровья, чтобы еще пощеголять в нем успела. И даже фотографию приложили. Какая вы молодец, Наталья.
0: Ну так для свекрови-то, ну понятное дело. Там попробуй не выполни обещание. Все правильно сделали.
1: Именно так.
0: Дмитрий пообещал друзьям и родственникам бросить курить, чтобы стимул был, потому что, ну, чтобы давили на него, потому что с собой всегда можно договориться. И пишет: обещание выполнил, 15 лет не курю. Опа, молодец.
1: Ух ты.
0: Еще молодец. Такая дурацкая привычка, на самом деле. Вот какая-то она, ну, дурацкая, она бесполезная какая-то.
1: Угу. Так, вы, господа, про свои обещания обязательно пишите. Сегодня тоже можете что-то пообещать, потому что мне как будто бы хочется. Ну, а вдруг так сложится, что действительно вы найдете то, что давно не выполнено у вас, и вот сейчас прилюдно на весь чат, на все наши соцсети пообещаете, а мы всем чатом будем переживать и желать вам удачи. Тогда действительно все сложится. Доброе утро, пишет Юля. Много лет хотела взять собаку из приюта, стать волонтером, не решалась, думала, как. Вот зайду в приют, так и сердце разорвется. Все обещала себе и откладывала, тем более других целей немало было. Учеба, карьера, семья. И вот, 3 года назад решилась. И дочь всячески поддержала и тоже помогает. Приехали гулять с собаками и поняла, какая это радость, как они ждут общения с человеком. И как здорово делать что-то важное для другого. Через 4 месяца и собаку взяла. И некоторые знакомые спрашивали, зачем же продолжаешь ездить. В общем, Юль, вы большая молодец. Большое спасибо вам за вот такое большое доброе сердце.
0: Шикарный комментарий. Вот здесь прям поставим большую такую запятую красивую. Ждем ваши комментарии в наших соцсетях. Рассказывайте, что обещали и все-таки выполнили. Ну а мы сыграем в реверсивное движение сразу после песни Ace of Base.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Sign от Ace of Base на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8.13. Ну, как и собирались, давайте все-таки играть.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Судя по оставленным заявкам, вы тоже собирались, это хорошо. Мы в следующий раз будем внимательнее к вашим заявкам в том числе. Но тут, знаете ли, судьба должна быть на вашей стороне. Заявки вы оставляете на сайте Радио 7. Мы находим седьмую пришедшую. И тогда уже с кем-то из вас созваниваемся. В данном случае это у нас Денис из Москвы. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Так, здравствуйте. Знаю, что вы дебютируете сейчас, правильно я поняла? Вы с Димой беседовали вне эфира, я так подслушивала слегка.
3: Да, так и есть. Первый раз дозвонился.
2: Ну, прекрасно.
0: Ну, вы хотя бы волнуетесь, Денис? А то вы, знаете, такой спокойный прям, да?
3: Конечно. Конечно, да.
0: Вы слышите, как выглядит волнение человека? Да, говорит, конечно, волнуюсь.
2: Вот чем бы так переживаю. Ну, ладно. Так, ладно, хорошо. Есть у нас тема, и, конечно, по теме мы вас спросим. Бывало такое, что что-то пообещали, не выговорила, а потом оп и сделали?
3: Да, было такое. Обещал семье позвонить на радио.
2: Ну, будем надеяться, что вы не придумываете. Да. Так, обещайте семье, что сейчас выиграете. Ну-ка.
3: Обещаю.
2: Отлично, все. Ладно, хорошо.
0: А ты манипулятор, ты в курсе, Свет?
2: Да.
0: Ладно, итак, дорогой Денис, это игра «Реверсивное движение». У нас для вас три слова, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Они связаны с нашей сегодняшней темой. Света читает их для вас наоборот, вы воспроизводите в оригинале. Если все три воспроизвели, встали и ушли на балет. Все. Понятно? Поехали, первое слово.
2: О, волосы. Да. О, волосы.
0: Вот такое оно, первое слово.
2: Звучит как волос, но это совсем не оно. О, волос. Переворачиваем. Несложно. Все мы когда-то даем это.
3: Слово,
0: да. Первое слово. Второе.
2: Так, автялк.
0: Автялк.
2: Вот знает, что я сегодня не выспалась и специально ломает мне артикуляционный аппарат.
0: Саша, классно как.
2: Автялк.
0: Что за собака? Автялк.
3: Это слово клятва.
0: Да, да. Молодец, Денис, и последнее слово.
2: Ух, не. Почему-то проигнорировала финальную букву, ну да ладно. Тутит сни. Все правильно.
0: Подойди и тутит сни.
2: Тутит сни.
3: Институт.
0: А есть!
2: Он самый! Не знаю, давали вы себе обещание внутреннее, не семье, справиться с заданиями, вы справились. И обещание перед семьей, получается, задержали. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на главную премьеру сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. 28 мая в постановке театра «Кремлевский балет».
0: Денис, мы вас поздравляем всей страной. Сыграли шикарно. Ура! Спасибо за игру. С дебютом
3: отлично.
0: Вас.
3: Большое спасибо всем. Всем доброго утра. И спасибо за подарок.
2: Просто ой, не могу.
0: Если вы вдруг не слышали московскую интеллигенцию, только что вы слышали московскую интеллигенцию. Чудесно. Денис, еще раз вам большое спасибо. Друзья, очередная игра через час. Это у нас будет поисковая строка. Заявки на игру можете уже сейчас оставлять на сайте radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

0: The Weeknd, его Blinding Lights на радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. Впереди Джордж Майкл, Дженнифер Лопес и Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно». 8.19, точное столичное. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8 тысяч свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
6: Я ворона.
1: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
7: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна.

0: Стиви Уандер, I just called to say I love you на радио 7 на Семи Холмах. Любимейшая песня у многих стояла на звонке, причем, да, когда жена звонила мужу, например, вот, звучала эта мелодия, все говорили, очень приятно, очень хорошо. У кого-то, кстати, до сих пор, наверное, на звонке, но мы сейчас не об этом, нам сейчас надо кого-то с чем-то поздравить. Поехали!
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Так, и сначала давайте поздравим с днем рождения Готье. Настоящее имя его Вутер де Бакер. Родился он 21 мая 80-го года в Бельгии, а в двухлетнем возрасте приехал с семьей в Австралию. Псевдоним, кстати, это французский эквивалент родного имени, который придумала мама.
0: Прекрасно.
2: Да, мама, очень хорошая история. В 2011 году Готье записал песню «Somebody that I used to know» в сарае родителей. Это вот прям достаточно верный факт, об этом многие таблоиды пишут. Изначально вообще хотел отказаться от трека, но все же довел работу до конца с новозеландской певицей Кимброй. Риск полностью оправдался, потому что он, правда, сомневался в этом треке. Сингл возглавил чарты в 26 странах, а клип набрал более 380 миллионов просмотров. Ну и песня стала самым продаваемым синглом 2012 года в США и Великобритании. Принесла исполнителю две премии Грэмми за лучший поп-исполнение дуэтом и за запись года.
0: Подожди, подожди, пауза. В смысле 2012 года?
2: Представляешь, сколько нам лет с тобой?
0: Нет, не представляю.

0: сколько каверов на нее было сделано. И все они были классными. А потому что песня хороша. Здесь вот нечего добавить.
1: Так, ну а я добавлю еще один день рождения. Речь уже пойдет об актрисе. Зовут ее Лиза Эдельштейн. И когда Диме я сказала вне эфира, что будем еще Лизу поздравлять, он говорит, а это кто? Я говорю, ты что? Американская актриса и драматург, наиболее известная благодаря роли Лизы Кади в сериале «Доктор Хаус». Ну, на самом деле, она во многих фильмах снималась, и если вдруг вам хочется посмотреть и расширить свой кругозор, то смотрите, в какие фильмы можно будет глянуть. «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном и Хелен Хант. «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном. «Дежурный папа» с Эдди Мерфи. И «Сохраняю веру» с Беном Стиллером и Эдвардом Нортоном. Представляете? А мы вот все вспоминаем «Доктор Хаус» и все. Да, в 2004 году была приглашена на роль доктора Лизы Кади, главврача больницы Принстон.
0: В смысле,
1: да,
0: в 2004-м?
1: Что с тобой сегодня? Осознание возраста, да? Вот, ну и снималась там с 1 по 7 сезон. В 8 сезоне она покинула съемочную площадку, чтобы сосредоточиться на новых проектах. Ну и, конечно, в памяти она, безусловно, нашей остается как доктор Лиза. Тут без вариантов.
0: Поздравляем и этих замечательных людей, и доктора Лизу, и Готье с днем рождения. Если у вас сегодня день рождения, как всегда, всей страной присоединяемся. Ура!

0: Ой, ну конечно, это Бритни Спирс, это великолепная песня Overprotected на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы через минут 15-20 будем играть, это будет поисковая строка, заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. С седьмым приславшим мы и сыграем, а может быть седьмой, мы еще не знаем, кто из вас отправлял и когда долетит ваше письмо. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7, столица 851. С добрым утром!
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
13: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
14: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные.

0: акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» май-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
0: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. По температуре четверг и пятница в столичном регионе окажутся одинаковыми днями. Воздух будет прогреваться сегодня-завтра до отметки плюс 30. Ну и по осадкам. На сегодня синоптики не исключают точечные дожди ближе к вечеру, а вот на завтра осадки уже прогнозируют серьезно на всю вторую половину дня.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 9 часов утра. Денис Лизин, новости через мгновение. Доброе утро.
2: Мгновение уже прошло. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. У нас в сентябре, давайте в перспективу осеннюю заглянем, начнут запускать продажу билетов на электричке с проверкой личности через мессенджер Макс. Как сообщили в РЖД, воспользоваться этой услугой

0: том числе смогут 20 миллионов пассажиров-льготников. Это будет продолжение в том числе тестов, которые на самом деле в марте еще начались, когда и открыли первую продажу билетов на электричке именно в Макси. Судя по механике, для этого надо воспользоваться в мессенджере специальным чат-ботом, для входа в который отсканировать QR-код, размещенный как раз на платформах электричек. Затем выбирается дата поездки, станция отправления, прибытие, электропоезд, тип билета. Все оплачивается, и вам приходит два QR-кода. Один из них нужен для проверки как раз у контролера в электричке, второй для прохода через турникеты. Так вот, теперь в этом отношении еще будут проверку личности через МАКС для льготников по электричкам вводить. На портале госуслуг, в свою очередь, запустят еще одну очень важную функцию. Это будет самозапрет на входящие звонки с зарубежных номеров, как защита от мошенников. И по механике в правительстве пояснили, что пользователь будет именно самостоятельно устанавливать такой запрет, если хочет, по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и на сим-карты. Вообще изначально власти сами уточнили, что думали вводить ограничения, то, что называется, автоматом для всех по умолчанию. Но в итоге решили, что граждане смогут это делать сами, опять же, главное, по личному выбору. Зато операторов связи при этом именно обяжут маркировать звонки, приходящие с иностранных номеров. Это чтобы абонент заранее мог видеть, кто откуда как звонит, оценивал риски и не брал трубку, если надо, в принципе. Но это в том числе войдет в третий уже по счету такой государственный перечень мер против кибермошенничества, и этот третий перечень готовят сейчас для утверждения в Минцифры. Давайте еще утвердимся с новостью из нашей непостоянной рубрики «А вот теперь вряд ли». Почему такое название, будет понятно в финале этого сообщения. А это новость о том, что британская радиостанция одна сообщила о смерти короля Карла III. А он живой. Вот такая неувязочка получилась, когда у них в прямом эфире новость прозвучала, после этого заиграл гимн «Боже, храни короля». А потом эта британская радиостанция на 15 минут затихла вообще. Вот легко представить, да, что творилось в радиоколлективе британском в это время, какой их трехэтажный английский там стоял до потолка, откуда им звонили и что у них спрашивали. А после этой 15-минутной паузы радиоведущие вернулись их в эфир. Давай извиняться, давай объяснять, что объявление о смерти их монарха почему-то выдал компьютер. И у них, как у всех у британских СМИ, народ теперь это точно узнал, есть заранее сделанная запись на случай смерти короля. А после всего этого карнавала глава этой радиостанции лично просил прощения у самого английского монарха Карла III, добавляя: «Моя радиостанция надеется еще долгие годы оставаться в эфире». А теперь наша рубрика «А вот теперь вряд ли».
1: Ну подождите, ну почему вы такие сразу пессимисты? А вдруг он с чувством юмора человек?
0: О, веселое сообщение.
1: Ну,
0: черный британский юмор.
1: Вдруг наоборот скажут: «Теперь буду жить долго, вот про меня так сказали по радио».
0: Ух ты, у них тоже такая традиция. Будем надеяться.

0: Как всегда, с добрым утром, друзья. Мы говорим, это каждое рабочее утро, 21 мая на календаре. И сейчас мы отправляемся в новый час, как всегда, с лучшей музыкой, как всегда, с играми. Кстати, поисковая строка уже через минуток 7-10. И свои заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru.
1: Да, доброе утро. А еще заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Без этого совершенно никуда. Вот просто абсолютно будьте уверены, что там обязательно вам поднимут настроение. А сегодня еще замотивируют на выполнение каких-то обещаний. Тема сегодняшнего дня от Анастасии из Москвы. Какое обещание вы все-таки выполнили, несмотря ни на что? Рассказывайте.

0: Одна из самых жизнеутверждающих песен, и с утра слушается просто великолепно. Да и ночью тоже. Селин Дион, That's the way it is, на радио 7 на Семи Холмах. Ну и ваши жизнеутверждающие истории в наших соцсетях. Едем дальше.
1: От Маши сообщение, как пояснение, видимо, сейчас будет. Тема такая, подразумевает какие-то героические истории про преодоление. Интересно было бы почитать. Маш, вы читаете, но тема на самом деле, ну, как бы не только про героические. Если вдруг вы себе пообещали когда-то вставать на 5 минут раньше или никогда не откладывать будильник на 5 минут позже, и вдруг это выполнили, ну, героизмом это назвать сложно, но обещание выполнено, это хорошо, так что и эти истории мы тоже с нетерпением ждем.
0: Екатерина, ну, здесь прям многие пишут, что это прям заявка, пишут прям отдайте приз, уже все. В общем, ее история. Когда ей было 12 лет, мама тяжело и неизлечимо заболела. И она рассказала Екатерине, что за год до ее рождения у нее родилась дочь, ну, то есть, соответственно, сестра. И по стечению обстоятельств пришлось эту девочку оставить в роддоме. Она всю жизнь мучилась и очень хотела ее найти. И она пообещала маме, Екатерине, что обязательно ее найдет. И в 37 лет, сама будучи приемной мамой, она все-таки нашла сестру с помощью сообществ приемных родителей. 25 лет искала и пишет, очень люблю. Мы с ней оказались очень похожи характерами. И то есть вот обещание данной маме выполнила и сестру нашла. И, в общем, это хэппи-энд с большой буквы.
1: Браво.
0: Екатерина.
1: Тут не добавить, не убавить, что называется. Ух, как читать-то после этого? История какая хорошая.
0: Можем сейчас приз вручить, хочешь?
1: Не, погоди, но время еще есть. От Андрея сообщение абсолютно мужское. Вот если когда-нибудь вам скажут, скажите что-нибудь, чтобы вы поняли, что это говорит мужчина. Если я сказал, посмотрим, значит посмотрим. Или подумаем. Да, любимая наша девочка.
0: Как правило, это да, на самом деле.
1: Да?
0: Ну, конечно.
1: Ой, нет.
0: Посмотрим, это значит, ну, это практически всегда да. Татьяна в свое время обещала папе не менять фамилию в браке. Он очень просил оставить именно эту, потому что старшая сестра трижды фамилию меняла. Пишет, я обещание выполнила, а муж молодец, понял и ситуацию принял. Великолепно.
1: А тут Валерия на это сообщение, кстати, отвечает. Я с вами. Правда, это я больше, наверное, себе пообещала. И про документы тоже немаловажный фактор. И просто фамилия редкая. Выяснилось, что в России с такой фамилией всего 6 человек. И всех я их знаю. Все мои самые ближайшие родственники. Представляешь, как здорово. Хоть напишите фамилию, нам же теперь интересно.
0: Так, вот человек второй раз фамилию поменял, но здесь набор таких, знаете, перемен. Юля 5 лет назад пообещала себе, что станет счастливой, будет много путешествий. И, наконец-то, увидит Черное море. Пишет, вуаля, все, что обещала себе, выполнила и даже вышла замуж во второй раз.
1: Прекрасно. Прекрасно, да. Прекрасно. Господа, ваши сообщения мы будем ждать в наших социальных сетях. И на самом деле, да, давайте не будем глубоко пока

0: в героизм. Можно же вот просто, правда, найти что-то такое приятное, бытовое. Может, кто-то спортом обещал себе заняться и, наконец-то, сделал. Может, от вредных привычек кто-то отказался. Или вы наблюдали историю там среди своих знакомых, кто долго размышлял, думал, обещал себе, обещал людям, а потом оп, и получилось.
1: Да, или вдруг вы водитель BMW и стали пользоваться поворотниками. Ну вот случилось такое чудо, ну вдруг.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Lifelines от АХА на радио 7 на 7 холмах. 9.14. Точное столичное. И, друзья, пора сыграть.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Те, кто хотят играть, отправляют свои заявки на сайте Радио 7 через форму конверта. Седьмая заявка с нами играет в эфире, но остальные могут вне эфира, конечно, слушать и давать свои варианты. И активно подключаются у нас в соцсети в том числе. Итак, у нас на связи
0: Сергей из Ростова-на-Дону. И если, друзья, сейчас, например, Сергей не выиграет, мы будем играть с вами. Так что, внимание. Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Светлана.
2: Доброе утро.
0: Мы тоже рады вас слышать. Как в Ростове? Все хорошо, погода радует?

0: Да, замечательно. Как вы звоните, так всегда хорошая, светлая погода. Приглашаю.
1: А вы, ну, слышите, как бы, с размерность? Светлана, светлая погода. А это из-за этого все, да?
0: Да, наверное.
1: Да, 100%. Сергей, перед тем, как сыграть, можете рассказать какую-нибудь короткую историю своей жизни на тему обещаний, что обещали и вдруг выполнили? И гордитесь собой.
0: О, да, сейчас буквально недавно. Долгое время тянулась, моя пара попросила сделать навес, и я долго-долго тянул, года два, наверное. Вот наконец-таки я вчера почти вот это делал.
1: Ну, смотрите, но она когда вам сказала, Сереж, надо навес сделать, вы ей что ответили? Посмотрим, правда же?
0: И плохо слышно, простите, у нас.
1: Ладно, хорошо, понятно. Все, вы ответили, и посмотрим. Я тут даже не буду лишний раз комментировать. Все-таки... Правила игры. Мы играем в поисковую строку. Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного запроса поискового. Вам надо будет объединить их одним вопросом, потому что вот эти все три продолжения начинаются с одного вопроса, опять же, связанного с нашей сегодняшней темой. Поехали.
2: Смех.
0: Ну, давайте попробуем.
2: Да вы уже начали.
1: Да, давай.
2: Ну, это, видимо, такие особенности связи.
1: Погнали.
2: Межгорода. Смех. Инфляцию.
0: Плохо слышно, прошу прощения, еще раз повторите, очень плохо слышно.
1: А можете сделать приемник погромче? Прям разрешаем в качестве исключения.
0: Сейчас, секундочку, давайте тогда...
1: И ушел такой.
2: До свидания!
1: Так, все, слышите теперь?
0: Навес,
1: о, вы только про навес нам рассказываете. Все, делайте тише, делайте тише.
0: Я про навес рассказываю, я сделал погромче приемник на втором телефоне.
1: Убирайте, все,
2: убирайте приемник. Ничего себе у нас вот эти
1: так,
2: вот
1: так, давайте еще раз попробуем.
2: Давайте, давайте, давайте. Сергей, выключайте приемник, выключайте. Я до вас докричусь, поверьте мне. Я 12 лет замужем, я умею, я могу. Я справлюсь уж точно, абсолютно.
1: Сергей,
2: слушайте нас в телефонную трубку.
1: Все, поехали.
2: Итак, три строки. Первая строка – смех. Одно слово – смех. Вторая, да, строка, второе продолжение. Инфляцию.
1: Да,
2: все правильно. Инфляцию. Сейчас люди у других приемников такие, что происходит?
0: Да, ну, к сожалению, связь, увы, инфляцию.
2: Да, смотрите, разобрались. И третья строка, третье продолжение одного и того же, да, запроса. Обещание, 7 шагов с иллюстрациями.
1: Какой один вопрос перед всеми этими тремя запросами стоит? Правильно уже ответила Юля, правильно ответила Наталья.
2: Но тут несложно, да, потому что с инфляцией там два варианта, что с ней можно делать. И с обещаниями как
0: бы. Что вызывает? Так, или вызывает смех.
2: Ну, смотрите, там третья строка же у нас есть. Обещание. Тут, мне так хочется подсказать. Обещание.
0: Плохо, я извиняюсь, просто очень слышно. Обещание 7 шагов, по-моему, было.
2: Ну да, с иллюстрациями. Инфляцию. Ну, представляете, заходит человек такой, что вызывает? Что
0: вызывает?
2: Да я помогаю, я помогаю.
0: Я говорю.
2: Ну хорошо, там...
0: Продолжение должно быть. Первое начало смех, потом что?
1: Инфляцию и обещание. Да, один вопрос, ну скажите.
2: Для всех этих продолжений есть какой-то один вопрос. Вот прям по слогам сейчас сказала. Смех, инфляцию,
0: обещание
2: 7 шагов с иллюстрациями. Да, вот что стоит в начале? Ну какое? Вы меня спрашиваете?
1: Взяли такие с утра двум ростовским мужчинам голову сломали. Оп, алло.
0: Да, алло.
1: Да-да-да.
2: Алло.
1: Ну, говорите уже.
0: Я уже говорю, что вызывает.
2: Что вызывает?
1: Это неправильный ответ, Сергей.
2: Вот Дима, не сдерживаясь, сейчас смеется.
1: Ну, смотрите, вот у нас есть уже два победителя, это Юля и Наталья. Вот в соцсетях они первыми прислали правильные ответы. Кому мы из них отдаем приз? Ну, мы сейчас проверим. Просто, знаете, ну, по правилам, опять же, мы не можем отдавать приз человеку, который, например, вчера выиграл. У нас сумка Хэнди, плюс ко всему, очень хорошая. В общем, сейчас мы с дамами все выясним. И либо Юля, либо Наталья, собственно, сумка прекрасная Хэнди от Радио 7. Обещаем отправиться лично в руки. Сейчас всем и каждому. Майкл Джексон.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Майкл Джексон, да, Билли Джин, все здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Келвин Харрис и Сэм Смит, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:22 в российской столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
3: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
2: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
3: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
2: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты. Живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
7: ОКЕЙ.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

Сэм Смит и Кэлвин Харрис и Promises на радио 7 на Семи холмах. Дальше больше только лучшая и любимая музыка, ну и шедевры с большой буквы. Queen, You Don't Fool Me.

0: и группа имени Стинга «Полис» уже через пару минут. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Повышенный уровень погодной опасности объявили метеорологи в Москве и Подмосковье по причине жары. Она продержится по пятницу включительно. Соответственно, и предупреждение это от синоптиков будет актуально до субботы. По данным метеорологов, вообще на четверг-пятницу в столичном регионе температура будет превышать норму для конца мая практически на 10 градусов. Сегодня-завтра пообещали до плюс 30. А вот выходные станет свежее, примерно опять же градусов на 10, только вниз на термометрах. Ну и в целом, по прогнозам, до конца месяца далее будет прохладно. Ладно, в начале следующей недели вообще обещают осеннюю погоду. Вот в понедельник объявили днем, например, будет всего плюс 12, плюс 15, а это метеонорма сентября. Режим работы южного вестибюля станции Царицына за Москворецкой зеленой линии метро меняется по причине ремонта эскалатора. Пассажирам там рекомендуют на это внимание обратить. В департаменте транспорта сообщили, с этого дня и далее по будням утром в период с 7.00 до 9.30 южный вестибюль Царицына будет работать только на вход. И при увеличенном пассажиропотоке в вечерние часы выход через южный вестибюль тоже может занять больше времени. На ближайшие недели по

0: Поэтому пассажиров в часы пик вообще призвали на метро Царицыно, в принципе, пользоваться более свободным северным вестибюлем. Вводимые ограничения там необходимы для планового ремонта эскалаторов. Завершается подготовка к открытию четвертого по счету регулярного маршрута на Москве-реке. Это будут Лужники, Киевский. И в том числе сейчас подключают там станции быстрой зарядки электросудов и проводят последние пусконаладочные работы плавучих причалов. Протяженность четвертого регулярного речного маршрута Лужники-Киевский будет 4 километра. Пассажиры тем самым будут экономить в пути до получаса. Если сравнивать с наземным городским транспортом, на новом маршруте по Москве-реке будут доступны при этом все способы оплаты проезда. И банковская карта, и тройка, и СБП, и биометрия, плюс поездки на электросудах включены в абонемент единый на 30, 90 и 365 дней. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карта показывает, что на МКАД примерно от Каширского до Мичуринского трафик очень сложный. То же самое еще на МКАД от Волгоградского к энтузиастов, от Дмитровского к Волоколамскому, но и по городам местами битком. Рязанский, Волгоградский, Люблинский энтузиастов, Щелковское, Волоколамское направление, а Ярославское, Ленинградское шоссе в центр без свободных участков практически полностью.
1: Радио 7.

0: Конечно, это Ингрид на радио 7 на Семи Холмах. И, конечно, мы по-прежнему этим утром собираем комментарии по теме в наших соцсетях. Рассказывайте, что обещали и все-таки выполнили, и гордитесь собой. А может быть, и не выполнили, и ничего страшного не произошло. В любом случае, нам интересно.
1: Да, конечно, интересно, как интересно всегда отвечать на ваши вопросы Татьяне Барановой, эксперт в области этикета.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И свой вопрос задает Алексей из Санкт-Петербурга. Родственник жены увлекается дорогими спортивными авто. И это вообще не моя тема. Но ударить в грязь лицом не хочется. Я пытался что-то почитать по этому поводу, но уже на втором дополнительном вопросе от родственника растерялся. Теперь общение с ним избегаю, но это сложно. Как быть?
3: Мне кажется, это не совсем правильно, не разбираясь в какой-то теме, пытаться делать вид, что ты, значит, глубоко в курсе того, как там это все внутри устроено. Поэтому лучше задавать вопросы, проявлять живой интерес к этой теме. И если человек ею увлечен, то, скорее всего, ему такое развитие событий понравится. Это первый вариант. Второй вариант. Можно попробовать не только такое интервью у него как будто бы брать, но от чего-то отталкиваться. И даже если, ну вот мы сейчас вместе станем вот в позицию нашего слушателя, представим, что мы не разбираемся вот в этих автомобилях, можно попробовать сослаться, например, на какой-нибудь фильм, который мы недавно смотрели, ну, про гонки, да, вот, например, там, «Дорогой родственник», вот, буквально недавно смотрел, там, не знаю, «Форд против Феррари». И вот там так интересно показывали про автомобили, сразу вспомнил о твоих увлечениях, может быть, прокомментируешь, ну, и дальше уже какие-то вопросы, например, ну, желательно, конечно, с позитивной точки зрения, что меня это увлекло, я прям действительно прочувствовал там этот драйв и так далее, и так далее. И мне кажется, это уже неплохая стартовая точка для беседы. Уже не совсем ты такой новичок в этой теме, а вроде бы даже от чего-то и отталкиваешься, уже какая-то основа есть. Мне кажется, такое должно помогать вести беседу более или менее в полноценном ключе.
1: Спасибо большое, друзья. Ну а свои вопросы адресовать Татьяне Барановой вы можете на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Queen и You Don't Fool Me на Радио 7 на Семи Холмах. 9.47, точное столичное. И мы готовы с гордостью, друзья, представить вам грядущий уикенд.
1: Радио 7 представляет Weekend Share.
0: Именно Шер. На днях мы поздравляли ее с 80-летием, и в такие годы многие думают о покое, понятное дело. Но она, как в песне, знаете, strong enough, достаточно сильна для того, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы Радио 7 представляет уикенд Шер. И в эти выходные для вас и хиты, и факты о ней. А Шер, между прочим, брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд.
2: Невероятно, да.
0: Только на Радио 7.
2: Так, Шерилин Саркисян, а именно так звали диву до обретения звездного статуса, в школе приходилось не сладко. Из-за недиагностированной дислексии учителя считали ее лентяйкой, а одноклассники дразнили ее за специфическую внешность. Ну, что тут сказать, смуглая кожа, нос горбинка. В общем, все выдавало в ней армянские корни. Девочка с трудом читала учебники, но зато знала наизусть все песни из радиоэфиров и с 4 лет была уверена, что станет знаменитой. Поэтому, когда Шерилин исполнилось 16 лет, она решила покорить Лос-Анджелес. Мама будущей звезды легко отнеслась к отъезду и пожелала девушке жить в свое удовольствие и не терять веры в себя. «Мне кажется, — говорила позже певица, — что я все исполнила в точности».
0: Ну и, конечно, для вас Шер All or Nothing через мгновение.
1: Weekend Share. Только на Радио 7.

0: сколько же действительно у нее хитов. Вот просто открываешь альбом Greatest Hits, и ты эту песню знаешь, эту. Но, друзья, все это на выходных. Weekend Share впереди. А вот каким будет день сегодняшний, прямо сейчас подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня в четверг вопрос с документами может решиться быстрее, чем вы рассчитывали. Овны, львы и стрельцы, не откладывайте этот процесс, и вам удастся завершить бумажную работу до конца дня.
0: Знаком Земли не стоит сегодня игнорировать первые сигналы усталости. Тельцы, девы и козероги, лучше чуть раньше закончить дела, чтобы поберечь ресурс организма. Да, Света сказал, четверг, все-таки до пятницы надо дотянуть.
2: Угу. Знаки воздуха. Вы получите честный и конструктивный отзыв о своей работе или проекте от человека, мнение которого вам важно. Близнецы, весы и водолеи, зафиксируйте этот отзыв, он окажется полезным.
0: Ну и знаки воды сегодня смогут позволить себе немного спонтанности. Mm. Ракам, скорпионам и рыбам не стоит бояться непредсказуемых решений, ведь они помогут вам дышать полной грудью.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю, экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
1: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте.

0: Участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. По температуре четверг и пятница в столичном регионе окажутся одинаковыми днями. Воздух будет прогреваться сегодня-завтра до отметки плюс 30. Ну и по осадкам. На сегодня синоптики не исключают точечные дожди ближе к вечеру, а вот на завтра осадки уже прогнозируют серьезно на всю вторую половину дня.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. А сейчас новости в студии. Денис Лизин, поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Вот кому для загранпоездок на ближайшее лето, например, была нужна валюта, самое время брать, говорят финансисты, курс доллара, потому что на бирже накануне впервые аж за 2.5 года дошел до самой низкой за это время отметки, это 70 рублей. Основная причина, сообщается, высокие цены на нефть, это все из-за войны на Ближнем Востоке. Вот по словам экспертов, до конца мая, в принципе, сохраняются еще предпосылки для дальнейшего укрепления рубля, но цифра 70 уже существует. В этих условиях, как говорят, возможно устойчивое падение доллара и чуть ниже 70 рублей. Но и сейчас отметка уже прекрасна для того, чтобы как раз для загранпоездок все приобрести. Правда, как считают финансисты, далее, уже в июне

0: Динамика валютного рынка изменится. Ожидают, что конфликт на Ближнем Востоке в принципе скоро завершится, и это тогда приведет к постепенному снижению цен на нефть. Ну и кроме того, опять же, в июне Минфин будет кратно увеличивать покупку валюты. Это такое бюджетное правило. И Центробанк продолжит, отмечают финансисты, снижать ключевую ставку. Вот это все начнет с лета увеличивать валютные курсы. Минтранспорт обновило правила перевозки пауэрбанков в самолетах российских авиакомпаний. Тут вообще надо понимать, что изменения на самом деле вступили в силу еще в марте, и многие авиаперевозчики это все уже в действие ввели. Но официально вот эти правила для пассажиров представили только сейчас. Так что теперь из главного, кто полетит, будьте, пожалуйста, в курсе, что пауэрбанки, во-первых, запретили сдавать багаж в принципе, то есть возить их надо только в ручной клади. Запретили заряжать их во время полета. Здесь нельзя. Точка. И еще важна емкость пауэрбанков. Вот это тонкость, это нюансы. Если до 100 ватт-час можно перевозить совершенно спокойно, если ваш пауэрбанк от 100 до 160 по ватт-часам, надо согласовывать уже будет с авиакомпанией. Ну, а все, что более 160 ватт-час, в самолет с таким аккумулятором внешним вас просто не пустят, придется его выбрасывать. Емкость пауэрбанка, естественно, можно посмотреть на той же задней его панели, или на торце, или на наклейке. И теперь все авиакомпании в стране меняют правила провоза внешних аккумуляторов, если кто из авиаперевозчиков до сих пор этого еще не делал. И еще о том, что делать не надо. Попробовать можно, но лучше не. Тем более, что есть уже опыт у тех, кто пробовал. Это о том, почему не нужно менять все-таки живое общение на болтовню с нейросетями. Свежий пример для нас, для всех, показал известный сценарист из Голливуда. Зовут его Пол Шредер. Это его, например, сценарий фильма «Таксист», который когда-то снимал Мартин Скорсезе. Опытный мужчина. Так вот, этот сценарист решил изучить общение с нейросетями. Возможно, для сценарной работы. Получилась жизненная история. Рассказал он, что завел себе виртуальную даму на базе ИИ, и в итоге она его бросила. Как сообщается об итогах этого дивного эксперимента, из желания понять мужское и женское взаимодействие началось общение известного голливудского сценариста с виртуальной девушкой, которую сгенерировал, по его же просьбе, искусственный интеллект. Все закончилось сплошным разочарованием. Собеседник этот попытался, как он сам объяснил, прощупать ее алгоритмы, границы откровенности, а осознает ли она, виртуальная вот это, что ее создали, ну и так далее. В общем, философия жизненная. Так вот, эта ИИ-дама, по его словам, начала увиливать, переводить тему, ссылаясь на свои какие-то там протоколы. В русском языке это называется «с разговора соскочила». А когда сценарист стал настаивать на продолжение бесед о нейрожизни ее, дама эта, сгенерированная искусственным интеллектом, просто разговор прервала. Вот и вся история нам с вами, как виртуальная система бросает живых людей.
1: И вот, пожалуйста, прекрасный пример тем мужчинам, которые кричат: «Ученые, ученые, изобретайте нам безотказных женщин». Вот изобрели, а они, оказывается, отказные. Именно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Добрым. Еще час мы вместе будем слушать хорошую музыку и заканчивать ту самую тему утра. Заканчивать красиво, с вручением призов. Еще и о кино поговорим. Интересный час впереди.
3: Да, обязательно. И он вместе с вами будет проходить. Вы, главное, заходите в наши соцсети, любые, которые удобно. Что касается темы, она сегодня от слушателей, как уже говорили. Анастасия из Москвы спрашивает нас с вами. А бывали ли у нас в жизни случаи, когда мы давали какое-то обещание, уж неважно, себе или, может быть, кому-то в семье, друзьям, знакомым. Вот. И выполнили. Вот пишите, рассказывайте.

0: Интересно, Кайли Миноук когда-нибудь обещала самой себе похудеть? Мне кажется, она всегда феерически классно выглядит.
1: Все девочки это когда-либо себе обещают. Все абсолютно, все. Даже очень худые.
0: Понял, понял. Как мужчины говорят, посмотрим. Хорошо.
1: Ага.
0: А, друзья, ваши комментарии из соцсетей прямо сейчас.
1: Давай, чтобы вот прям в тему было, Валентина Калашникова пишет. А я обещала себе не есть на ночь, поэтому уже 3 года не ем после 17. Ты представляешь, какой героический это поступок? Насколько
0: работает?
1: Это сложно. И даже когда собираемся с друзьями, все едят вкусняшки, пиццу, котлеты, а я только пью чай или кофе, а не то, что вы подумали. Результат отличный. Утром чувствую себя великолепно и легко, и фигура хорошая. Но по скриптум очень часто снятся сны, как я купаюсь в котлетах и ход.
0: Купается в котлетах. Хорошая штука. Прям впервые такое. Руслан, его история. Как-то, говорит, работал экспедитором 25 лет назад на Дальнем Востоке. И перед выездом одной барышне говорю в шутку: проси, что хочешь. Она говорит: звезду хочу. Ну, все посмеялись, он уехал. Думаю, так, ну стоп, ну обещал же. Сам предложил и сам обещал. И попадается ему на глаза магазин сувениров и видит рамочку, ту самую, что ему надо. Рамочка с адмиральской звездой, а внизу подпись «Я подарю тебе звезду». История барышни впечатлила. Я думал, здесь будет какой-то, ну, хэппи-энд, а мы 25 лет вместе. Он пишет: а меня научила эта история тому, что надо хорошо подумать, прежде чем дать слово. Отлично, Руслан, спасибо.
1: Доброе утро. Папа обещал мне сделать ремонт в комнате к 1 сентября, если я с отличием закончу учебный год. Очень обрадовался. Своя комната в 13 лет, да еще и с ремонтом. Свою часть договора я выполнила, и папа тоже. Комнату папа действительно отремонтировал к 1 сентября, только спустя 5 лет. Спасибо, папочка, я научилась уточнять условия сделки.
0: Слушайте, действительно, иногда вот чего-то хочется, а вот условия не обговорили, и вот такое получается.
1: Да.
0: Саша Петров, смотрите, какая история.
1: Ну-ка.
0: До 48 лет я обещал жене завязать с зеленым змеем, скажем так. В итоге бросил, но она не дождалась этого светлого дня и ушла. Так что у меня почти двойной праздник.
1: Прелесть какая. И отметить не получится в самом-то деле.
0: Саша,
1: ладно.
0: Удивительно.
1: Хорошо. Доброе утро. Думал на тему и с самого начала эфира. Слово на... Вот такие размышления есть. Слово свое стараюсь держать, за исключением типичных «да-да-да, завтра прикручу». А вот так, чтобы несмотря ни на что, пожалуй, это обещание, которое было когда-то озвучено детям. Дальше длинная история, но заключается смысл в следующем. Они с женой пообещали друг другу, что научат детей самостоятельности. Поэтому, начиная с 9 класса, никогда не подсказывали, куда детям идти учиться. Дети выбирали самостоятельно. Если были проблемы с учебой, дети решали самостоятельно. В 18 лет их отрезали от бюджета семейного, чтобы дети могли учиться, да, получать стипендию и работать. Ну и в конечном итоге к 21 году это были максимально самостоятельные, ответственные взрослые люди, все счастливы.
0: Какая прекрасная,
1: да,
0: опять же, история,
1: да,
0: об ответственных и детях, и родителях. Замечательно. Так, на этом, опять же, ставим большую запятую, потому что мы продолжим зачитывать ваши комментарии через 20 минут. Вы еще успеете их отправить в наших соцсетях. Пишите. Ждем. Ну, а через несколько минут Света нам с вами расскажет, что в интернете сейчас интересного и вкусного.

0: Son Дорн на Cherry 7 Seconds на Радио 7 на Семи Холмах. 10.14, точные столичные, как обещали, прямо сейчас Свет расскажет, на что уже пора обращать внимание в интернете.
1: Очень интересную статистику сегодня люди репостят в сети. Оказывается, есть вот теперь рейтинг людей, которые нарушают правила парковки в Москве. Знаешь, кто на первом месте?
0: Какая марка автомобиля?
1: Да, да, да, да, да.
0: На букву «Б» начинается?
1: Да.
0: На букву «В» заканчивается? А посередине «М»?
1: Да, в общем, водители BMW на первом месте чаще всего нарушают правила парковки. На втором месте, уже поговорилось, да? На втором месте водители марки «Мерседес», на третьем «Лексус», на четвертом «Ленд Ровер». Ну и также в списке там еще...
0: Я не понял, где «Лада Гранта», что такое?
1: Они прилично себя ведут, я так понимаю. Ну вот такой рейтинг, ничего не могу с ним поделать. А уж какой
0: Свет,
1: есть.
0: Надо просто себе признаться, когда мы в Москве последний раз видели «Ладу Гранту». Ну, когда это?
1: Вчера.
0: Ты вчера видела
1: «Ладу
0: да, Гранту»?
1: Во дворе.
0: Ты в какой двор-то попала? В Новогиреево,
1: нормальный зал, все хорошо.
0: Ладно, едем
1: ладно,
0: дальше.
1: Да. Так, вот еще какой рейтинг интересный тоже разлетается сейчас по соцсетям. Девчонки активно, конечно, обсуждают. В общем, провели опросы определенные, и выяснилось, что треть россиянок получают от мужчин в подарок шаурму и роллы. Ну, серьезно, мужчины считают, что это и есть вот тот самый презент. Также некоторые приравнивают к подарку свою чистоплотность, например, привычку не разбрасывать носки и белье по квартире. И еще 16% мужчин уверены, что и хорошее отношение к женщине, оно уже само по себе подарок.
0: Странно, меня не спрашивали,
1: 16%.
0: Но я в этом списке.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Это не подарок, Дима.
0: Как это
1: норма поведения просто.
0: Ну, опять же, нормальных-то мало, я об этом и говорю.
1: Хорошо, ладно.
0: Такой вопрос тогда тебе скажи. Вот ты сказала, мужчины дарят шаурму, да, женщине роллы.
1: Ну.
0: Если, например, придет к тебе муж, и вот он, знаешь, так вот шаурму тебе принесет, а вокруг него так тюльпанчики красивые, все вот это свертки, понимаешь?
1: Я даже представить себе такое не могу.
0: Это же двойной подарок. Цветы раз, шаурму ешь, и вообще счастье.
1: Тут такое дело, цветы тоже не подарок.
0: В смысле?
1: Ну, не подарок,
0: а
1: это просто
0: это?
1: Цветы. Ну, цвет, да.
0: Знак внимания?
1: Да. Вот видишь, ты сам все знаешь. Молодец. Ладно, смотрите, что действительно можно подарить. И мне кажется, мужчин бы это порадовало. Минский тракторный завод выпустил лимитированную коллекцию футболок в честь своего 80-летия. И на принтах культовые тракторы «Беларусь» и ничего лишнего. Смотрится очень брутально. И мне кажется, это неплохая идея. Вот по сети действительно вирусятся эти картинки.
0: А можно вообще, если вы мужчина состоятельный, барышне свой трактор «Беларусь» подогнать, и она скажет, ну ты же обещал BMW. А ты скажешь, да, дороже BMW «Трактор Беларусь» стоит,
1: намного,
0: чтобы ты понимала.
1: И еще одну коротенькую новость, это уже вот из-за разряда сплетен, но не могу остановиться. Стало известно, что нашумевшее видео обращение Виктории Бонни, мы все понимаем, о ком обращение речь, может удостоиться, а вот дальше не шутка, но будем надеяться, что шутка, может удостоиться Каннской золотой пальмовой ветки. Тут дальше цитата. «Мы все еще в сомнениях. Это слишком артхаусно даже для Канн», прокомментировал новость председатель жюри фестиваля «Пах Чхан Ук». Вот так.
0: Это великолепно. А она же гражданка Монако, по-моему, да?
1: Да, у нее есть трое.
0: Гражданка Монако обращается к президенту России. Давай к Трампу обратимся с тобой. Хочешь что-нибудь ему сказать?
1: Это будет нецензурно.
0: Почему? Я давай так скажу. Руки прочь от Кубы, Трамп! Нормально? По-моему, нормально.
1: Лозунг, нормально.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Bruno Mars, I Just Might на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Irene Cara, Stereophonics, ваши комментарии и еще поговорим о кино в нашей синематеке. 10:21 в российской столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
2: Реклама. Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndfisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 128-770-040-3040. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
1: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Stereophonics на радио 77 холмах и их Maybe Tomorrow. Ну а не завтра, не вечером, а через мгновение мы со Светой озвучим ваши комментарии из соцсетей. Все по теме.
1: От Елены сообщение прекрасное. Просто доброе утро. История будет длинная, ребята, но она того стоит. В далекие 2000-е годы я решила, что хочу освоить компьютер во что бы то ни стало. Сейчас это звучит банально, но тогда компьютеры были в диковинку. Заразила мужа идеей, купили домой компьютер. Осваивала методом тыка, напечатала самоработу по обобщению педагогического опыта для аттестации. Потом возглавила методическое объединение учителей по информатизации. Через год предложили должность замдиректора в информационном методическом центре, прошла разные курсы, в том числе и от Microsoft. Через 3 года стала директором, сама обучила 1500 учителей работе на компьютере.
0: Да.
1: В общем, так обещание, данное себе, помогло карьерному росту и сподвигло педагогическое сообщество освоить компьютер. Браво!
0: Это просто шикарно. Потому что, знаете, подавляющее большинство таких историй выглядит так. Уговорила мужа купить компьютер. Он сел играть в танки.
1: Все.
0: Перестал обращать на меня внимание, и мы развелись. Вот, ну, вот, в классической схеме все это выглядит так. Олеся, вот интересная история от нее из ВКонтакте. Договорились вот когда-то с просто другом, в шутку, что в будущем у нас будет сын. Прошло 2 года, и у нас на свет появился мальчик. Да договаривались, что называется, да.
1: Есть такие истории, истории про обещания вот эти вот с именами. Ну, например, Лиля пишет, я обещала бабушке назвать дочку Елизавету в честь ее мамы. И сдержала слово. Но мне и самой нравится очень это имя.
0: Отлично. Далее Ольга пишет сама, вот никогда ничего не обещаю. Ну, мне кажется, правильно делаете. Хотя, не знаю. А вот отец всегда с гордостью говорил, мол, что еще курить начал в 1 классе, а когда они с мамой поженились, то он пообещал, если родишь мне дочку, то завязываю мгновенно. И бросил в тот же день, как родилась Ольга. Видишь, так что она имеет отношение к выполненному обещанию, пишет отец, и действительно вообще к сигаретам не притрагивался больше.
1: От Николая сообщение начинается следующим образом. Заранее прошу прощения у всех дам. Безмерно каюсь. Но что касается обещаний, на заре своей молодости пообещал сразу 2 девушкам провести 14 февраля вместе. В итоге фокус удался, сбегал на свидание с одной, потом, сославшись на звонок от руководства, побежал к другой. Обе остались довольны. Но откуда ни возьмись, я не придумаю, я цитирую, но откуда ни возьмись, во мне проснулась совесть и начала мучить. По итогу расстался с обеими, вскоре уехал в другой город, там встретил девушку, и уже 20 лет живем душа в душу, и больше я никуда не бегаю.
0: Вообще вы молодец, Николай.
1: Да хорошо.
0: Шикарное
1: же
0: сообщение,
1: да,
0: спасибо
1: да.
0: большое. Друзья, через 10 минут мы уже подведем итоги этого утра, и вы успеваете оставить свой комментарий на тему тех самых обещаний, которые вот взяли и выполнили. Ну а мы через пару минут поговорим о кино. Сначала No Mercy послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: No Mercy, Kiss Your Love на радио 7 на Семи Холмах. Как и говорили, расскажем сейчас о кино, а главное — о новинках в кинотеатрах на этой неделе.
1: Радио 7. Синематека.
2: В прокат выходит психологический триллер «Обсессия». Главный герой, нерешительный парень по имени Беар, годами страдает от безответного чувства. Случайно парень покупает сувенир, с помощью которого можно приворожить его возлюбленную Ники. Желание исполняется, но результат получается пугающим. Ребят, я видела трейлер, результат правда пугающий. В общем, вместо нежного чувства Беар получает опасную одержимость, которую он, оказывается, совершенно не готов.
0: Также на экранах появится боевик Гая Ричи. И заметьте, грязные деньги, потрясающая продуктивность. Гай Ричи молодец вообще. Так вот, по сюжету большой босс по фамилии Салазар прикарманил лишний миллиард долларов. И чтобы Салазара обезвредить, нанимают группу агентов под началом железной леди Рэйчел. Команда собирается следовать плану, но когда до цели остается один шаг, ситуация, как во всех фильмах Гая Ричи, принимает совершенно непредсказуемый оборот.
2: Так, и еще одна новинка — драма «Пока небо смотрит». Сюжет строится вокруг компании андеграундных танцоров. Ребята привыкли творить в свое удовольствие, не гнаться за трендами, но внезапно им выпадает шанс попасть в крупный телепроект. Теперь друзьям придется проверить себя на

0: Рой Орбисон, Oh, Pretty Woman. Интересно же вам, кто сейчас выиграет? Woman или все-таки кто-то из мужчин? Ну что, давайте интригу больше держать не будем. Огласим результаты этого утра. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: На самом деле, любо-дорого посмотреть. Заходишь в комментарии в соцсети, и просто красота. Большие молодцы все те, кто, ну, какое-либо обещание себе давал и в конечном итоге сдержал. Или не себе давал обещание, это уже абсолютно не важно. Антон пишет, в университете в шутку обещал себе сделать татуировку и купить Альфа-Ромео. Интересное, да, сочетание? И в конечном итоге уже в этом году, но сделал и татуировку сделал, и гоняю на Альфа-Ромео GT. Я уж не знаю, ну, на настоящей или где-нибудь в компьютерной игре.
0: Все так работает, считается? Антон? Нет, не считается.
2: Не считается?
0: Почему ты думаешь, что Антон не может гонять на Альфа-Ромео GT?
2: Может. Красивая машина. Красивая мне очень машина. Нравится. Очень.
0: Антон, очень. По-доброму завидуем вам.
2: Да.
0: Сейчас можем напроситься прокатиться опять же. Ну, ладно, все. Извините. Ну, мне это не интересно. Хотела бы?
2: Хотела бы.
0: Хорошо. Мария.
2: Ну, ты будешь договариваться или нет?
0: Нет. Мария.
2: Поговорили.
0: На день рождения подарила маме открытку с Эйфелевой башней и так подписала, что обещаю маму свозить в Париж. Она мечтала о Париже со времен еще своей школы. То есть, представляете, да? И пишет, в прошлом году съездили. И это потрясающее чувство увидеть, как мама может по-детски радоваться и восторг в глазах. И сомнения до самой посадки в самолет. Мы что, правда летим в Париж?
2: Класс!
0: Это была заявка на победу, Мария.
2: Очень
0: тоже.
2: Очень хорошее сообщение.
0: Давай, еще одна и победа.
2: Ну, давай. Да-да. В далеком 97-м году в городе Георгиевске, переехав в другой район, будучи, вот здесь, внимание, 4-летней девочкой, дала себе обещание через, ну, определенные годы совместить свою жизнь с мальчишкой Сашкой из двора. И так. Вот спустя много-много лет мы вместе сидим в ожидании малыша и пьем чай. А за плечами у каждого своя жизнь и свой путь. Люблю тебя, Сашка.
0: То есть Сашка...
2: 4 года пообещала себе.
0: Вы понимаете,
2: себе.
0: Сашка, это был не ваш выбор. Вас выбрали тогда.
2: Да, вариантов не было.
0: И вам деваться было некуда. Ну и нам тоже некуда было деваться. Множество лайков под этим комментарием. И действительно история грандиозная от Екатерины. Пишет, мне было 12 лет, и мама на тот момент тяжело и неизлечимо заболела. И она рассказала, что за год до моего рождения у нее родилась дочь. Но по стечению обстоятельств эту девочку пришлось оставить в роддоме. Она всю жизнь мучилась и очень хотела ее найти. И я ей тогда, 12-летняя, пообещала, что найду. И в 37 лет, будучи приемной мамой, Екатерина нашла сестру с помощью сообществ приемных родителей. Искала 25 лет. Пишет, очень ее люблю, и мы с ней оказались очень похожи характерами. Дорогая Екатерина.
2: Невероятная история.
0: Фантастика.
2: Браво, браво. Термостакан от Радио 7 сегодня абсолютно заслуженно достается вам. Тут и мы с Димой не спорили. И, конечно, все слушатели отметили ваше сообщение. Действительно, огромное количество реакций оно собрало.
0: Всем большое спасибо. Обещали озвучить ваше сообщение в эфире. Озвучили. Не все успели, действительно. Но общение не прекращается. Всегда рады вам в соцсетях. Можем поговорить. И вы можете предложить свою тему на следующий четверг. Либо Свете напишите в личку, либо мне. Либо просто отметьте и предложите в общем чате. Мы постараемся не пропустить. Ну а вы не пропустите до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого в 17:00. С вами обещает, наверное, торжественно уже сейчас быть Олег Машков. Ну а мы со Светой прощаемся до завтра. Спасибо за прекрасную компанию. Счастливо.
2: Пока.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. По температуре четверг и пятница в столичном регионе окажутся одинаковыми днями. Воздух будет прогреваться сегодня-завтра до отметки плюс 30. Ну и по осадкам. На сегодня синоптики не исключают точечные дожди ближе к вечеру, а вот на завтра осадки уже прогнозируют серьезно на всю вторую половину дня.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Среди главных итогов визита президента России накануне в Китай, кроме уже объявленного продления без визы до конца следующего года, эксперты еще выделили перспективу, которая скоро станет реальностью. Это о том, что Россия и Китай достигли понимания по всем параметрам глобального проекта «Силы Сибири-2». Экономистов прежде всего логично интересует именно тема этого нового газопровода, потому что он позволит России полностью вообще закрыть тему разрушенных северных потоков в Евросоюз. И вот по этому поводу в администрации президента уточнили. Осталось решить последние нюансы. В целом уже все понятно и по маршруту, и по тому, как новый газопровод будет строиться. Эксперты поэтому не исключают сам контракт. Коммерчески могут, в принципе, подписать в Петербурге на экономическом форуме в начале июня, после чего начнется стройка. На портале госуслуг будут запускать функцию самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. И вот тут по механике в правительстве пояснили, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет по аналогии с уже действующими самозапретами, например, на кредиты и на сим-карты. Вообще, изначально власти сообщили, мы планировали вводить ограничения, то, что называется, по умолчанию для всех, но в итоге решили, что граждане смогут это делать сами, по личному выбору. Зато операторов связи в стране при этом обяжут маркировать звонки с иностранных номеров в принципе. Это поможет абоненту заранее оценивать риски и не брать, например, в принципе, трубку.

0: Америку. Это в том числе войдет в третий уже по счету перечень мер против кибермошенничества. Это сейчас готовят уже для утверждения в Минцифры. Пассажиры такси скоро смогут проверять легальность приехавшего по вызову перевозчика, как сообщили, потому что в Министерстве транспорта опцию уже в этом году запустят в национальном мессенджере «Макс». Для этого его интегрируют с реестром такси, чтобы далее пассажиры еще до поездки могли вбить государственный номер машины в «Максе» и тут же получить ответ, легальный перевозчик или нет. Это позволит, главное, повысить безопасность таксопоездок. Вообще, на самом деле, пассажиры сейчас могут проверять, является ли взявший их заказ таксимотор легальным. Для этого только надо зайти в федеральную госинформсистему такси и ввести там номер приехавшего автомобиля. Единственное «но» — эта процедура не очень популярна, потому что неудобная и не быстрая. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7.
2: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
7: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
6: Чистота вод Байкала и северное сияние.
7: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
6: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
7: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933-55-33.
8: Содис.ру. Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также Booking и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
12: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
13: Наступает вечер, и

0: Вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
1: Я же как ворона.
0: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: Московский музей современного искусства приглашает на выставку Василия Нестеренко «В поисках света». В экспозиции зрители могут увидеть работы, отражающие разнообразие тем и жанров, от портретов и пейзажей до исторических полотен и духовных образов. Всего в залах музея представлено больше 120 произведений, созданных за последние 25 лет, включающих живописные и графические работы. Ряд залов посвящен пейзажу, а многие серии отсылают к путешествиям художника по России – от Сибири и Байкала до Дальнего Востока. Эта выставка – масштабная ретроспектива Василия Нестеренко и возможность погрузиться в традиции русского искусства, увидеть его искание, разнообразие и глубину. В Губернском театре завтра дают спектакль «Лягушки». Комедии Аристофана редко появляются на российской сцене, а эта постановка – попытка взглянуть на античный текст глазами современного греческого режиссера Василиуса Самуркаса. Разочарованный упадком Афинского театра, бог Дионис решает возродить настоящие драматические игры. Поскольку великих авторов среди живых не осталось, он вместе с рабом Ксанфием отправляется в опасный путь в царство Аида, чтобы найти там лучшего поэта и вернуть его на землю. «Лягушки» Аристофана здесь – точка отсчета и точка расчета. Авторы спектакля задаются вопросом, есть ли сегодня творцы, сравнимые с Эсхилом или Пушкиным, и осталось ли место истинной поэзии в нашем мире. Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000.

0: Реклама 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град. Ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 28, плюс 30.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране недельную дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных с 13 по 18 мая. В первый раз ведомство отмечало снижение цен в России на неделе с 28 апреля по 4 мая. Тогда дефляция также составила 0,02%. В отчете Росстата отмечается, что за недельный период отмечено снижение цен на огурцы, помидоры и бананы, а также на куриные яйца, бар.

0: баранину, сливочное масло, свинину, сосиски, кефир, маргарин и черный чай. Сергей Лавров заявил о преодолении России, созданных Западом, сложностей с помощью технологии КНР. Обе страны демонстрируют наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире, подчеркнул глава МИДа. По словам министра, западные капиталисты заблуждаются, если думают, что Россия и Китай столкнутся с непреодолимыми проблемами из-за санкций. Лавров отметил, что Россия, как и Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать. В Москве накануне был побит температурный рекорд 129-летней давности. Уже к 2 часам дня столбики термометров на главной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку плюс 30 градусов. При этом в гидрометцентре напомнили, что ранее самым жарким 20 мая в Москве было в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до 29,7 градуса. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 15-17 метров в секунду. В субботу ночью будет 8-13 градусов тепла, а в дневные часы уже не выше 25 градусов. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, от Дмитровки до Путилковского шоссе. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Фуражного переулка, Можайское шоссе от Акулова до улицы Говорова, Новорязанское шоссе Волгоградка медленно едут от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного четверга.
1: Далее на Радио 7.
2: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.

0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
4: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
11: 16+. Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «We Can't Share». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. We Can't Share. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
9: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперт.

0: карты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град. Ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 28, плюс 30.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ведомство сообщило, что мера будет действовать до окончания инспекции. Как указали в Россельхознадзоре, несмотря на представленные Ереваном гарантии, выявление карантинных объектов продолжается. При ввозе 96 миллионов штук цветочной продукции обнаружено 135 случаев, и это уже 77% от общего количества выявлений за прошлый год.

0: Михаил Мурашко назвал число ежегодно обращающихся к психологам россиян. Это более 3,5 миллиона человек. В связи с этим такой вид помощи необходимо сделать доступнее. Глава Минздрава заявил, что важную роль в ее оказании играет обеспечение квалифицированными кадрами. Министр указал, что в прошлом году в системе здравоохранения работали около 10 тысяч медицинских психологов, а в психиатрической службе больше 10 тысяч врачей-психиатров и около 1300 врачей-психотерапевтов. Мурашко подчеркнул, что за последние 5 лет психиатрическая медицина в России претерпела существенные изменения. Россияне стали чаще ездить в Турцию самостоятельно, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров. Как пишет РИА Новости, туристы начали активнее бронировать отдых заранее, пытаясь зафиксировать цены до традиционного летнего подорожания. Средняя стоимость недельного тура на двоих в 5-звездочный отель с системой «Все включено» сейчас составляет 180-300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона. По оценкам экспертов, Турцию в этом году посетят 6-7 миллионов россиян. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта. Щелковское шоссе тормозят от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, Ленинградка от Шереметьевского шоссе до Международного, а на проспекте Мира есть проблемы от улицы Докукина до Крестовского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Окей. Подробности на ok.ru.
1: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
2: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
1: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
2: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
1: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.

0: застройщик группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же...
5: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128 770 040 30 40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе.

0: Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град. Ночью 15-17.

0: 20 градусов тепла, а днем плюс 28, плюс 30.
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. В Минэкономразвитии анонсировали увеличение числа рейсов между Россией и Китаем. Сейчас выполняется около 250 перелетов в неделю, и их количество будет расти. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, продление без визы между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей. Решетников напомнил, что благодаря отмене визовых требований по итогам первого квартала этого года турпоток между Россией и КНР по сравнению с прошлым годом увеличился на 50%. Роспотребнадзор проверит информацию об отравлении туристов из России в Египте. Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики. Ведомство запросило предоставление официальных данных по результатам расследования в связи с появлением в СМИ сведений о том, что у россиян, отдыхающих в одном из отелей Египта, появились симптомы отравления. Как пишет ТАСС, Генконсульство России в Хургаде в свою очередь сообщило, что не получало обращений из-за отравления российских туристов. Аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 метров в секунду. По данным гидрометцентра, причиной изменения погодных условий станет прохождение через центральную Россию холодного атмосферного фронта. Именно он принесет в столичный регион и другие области кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. По прогнозам, в субботу температура в центральной части страны понизится на 5-8 градусов. В Москве области ночью прогнозируется плюс 8, плюс 13. А в дневные часы не выше 25 градусов. В итоге температура в столичном регионе вернется к климатической норме. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе и от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Звенигородского шоссе до Нижней Масловки, на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Бережковской набережной. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесного дня!
1: Далее... На радио 7. 7 песен непрерывно.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «We Can't Share». В эти выходные хиты и

0: факт о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
2: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: Утро. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем 28-30 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В РЖД планируют в сентябре запустить продажу льготных билетов через мессенджер Max. Новым сервисом смогут воспользоваться больше 20 миллионов граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородном сообщении. Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. По его словам, в компании рассчитывают, что цифровая идентификация через национальный мессенджер позволит сделать оформление билетов быстрее, удобнее и безопаснее для пассажиров. Зарплаты от 100 тысяч рублей чаще всего предлагают работодатели Москвы, Петербурга и Красноярска. В столице такие заработки чаще всего встречаются в сферах транспорта и логистики, в строительстве и недвижимости, производстве и агропромышленности, сообщает РИА Новости. В Петербурге лидирует транспортная отрасль, за ней следует работа для студентов, IT, интернет и телекоммуникации. Также в списке городов с высокими зарплатами оказались Омск, Казань и Краснодар. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. Количество бронирований в Анапе и Судаке увеличилось на 57% в годовом выражении, в Ялте на 44%, в Кабардинке на 43%. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке идут Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль и Геленджик. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Ленинского проспекта, от Новой Башиловки до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов и от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Ясенева до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного дня!
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также Booking и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
12: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
11: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
12: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
13: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
14: Я же Капарона.
13: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
14: Я ворона.
13: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
15: Радио 7.
16: На семи холмах.
15: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше

0: Стикеров больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат во второй раз с начала года зафиксировал в стране недельную дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных с 13 по 18 мая. В первый раз ведомство отмечало снижение цен в России на неделе с 28 апреля по 4 мая. Тогда дефляция также составила 0,02%. В Росстате отметили, что за отчетный период зафиксировано снижение цен на огурцы, помидоры и бананы, а также на куриные яйца, баранину, сливочное масло, свинину, сосиски, кефир, маргарин и черный чай. В Государственном Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Это около полусотни животных. Такие данные привел заместитель гендиректора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. По его словам, кошки – существа свободные, поэтому они в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. А грызунов в Зимнем дворце нет, это полностью заслуга котов. Макаров добавил, что все коты Эрмитажа содержатся за счет спонсорских средств. Станцию Достоевская на кольцевой линии московского метро достроят в 2030 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Строители завершили проходку 6-го шахтного ствола строящейся станции. Специалисты смонтировали 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой метр каждая. Шахту прокладывали в неустойчивом грунте с помощью отбойных молотков. Именно через этот ствол будут возводить станционный комплекс, включая платформу. Затем шахту ликвидируют. Достоевская, напомню, станет 13-й станцией на кольцевой линии, одной из самых востребованных. В результате в метро появится еще одна пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от Можайского шоссе до Новорижского, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Щелковского шоссе до Ярославки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Волгоградки до Большой Тульской улицы, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец,

0: сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
1: Господин юрист, написано же на весь срок.
0: А что под звездочкой?
1: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
2: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
3: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя.

0: от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Атлантис.

0: Москве плюс 31, будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 16-18 градусов. Завтра во второй половине дня обещают местами кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 28-30. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Кутузовского проспекта, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта.
1: В Москве 5 вечера. А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Дианы Макеевой. Диана, привет.
0: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами. Это рекомендация ЦБ. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. Пермский край стал первым регионом России, где запретили хранение и распространение вейпов. Новые правила вступят в силу осенью. Нарушение повлечет за собой административную ответственность, а именно штраф от 15 до 100 тысяч рублей. Как отмечают местные власти, закон призван прежде всего защитить здоровье жителей региона. В первую очередь это касается молодежи. На территории края уже действует запрет на продажу вейпов. При этом наличие на складах и в торговых точках остается в так называемой серой зоне. Устный экзамен по истории в 9 классах, который введут с 2028 года, планируют проводить в феврале, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для 9-классников и будет служить допуском к основному госэкзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется. Музаев уточнил, что испытание для 9-классников будет проходить в формате живого собеседования. Стало известно, когда москвичи смогут чуть отдохнуть от жары. Ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в гидрометцентре. Ухудшаться погода начнет завтра во второй половине дня. Согласно последним данным, предстоящей ночью по области столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Днем в пятницу, несмотря на ожидаемую грозу, аномально жаркая погода еще сохранится и воздух прогреется до 30 градусов. В ночь на субботу уже не выше плюс 17, днем до плюс 23. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков. Ну что ж, друзья мои, с наступающей вас пятницей, да, во всяком случае, именно такие мысли обычно и приходят по четвергам. Всем добрый уже вечер, получается так, все-таки на часах 6:03 пополудни до окончания предпоследнего рабочего дня. Осталось всего ничего, ну и чтобы последние минутки такового доставили нам максимум возможного удовольствия, давайте эти самые минуты коротать вместе, как всегда, под лучшую музыку на все времена это будем делать. Ну, а во второй половине часа еще и с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Обязательно дождитесь, смею уверить, будет интересно. Ну, а пока же, всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

мне приснилось, что все желания исполнились. Да, вот с таких слов начинается песня Билли Айлиш, которую на Радио 7 послушали. И, конечно, здорово, когда подобные грезы посещают, правда же? Ну, или хотя бы какие-нибудь в принципе. А то же большинство жителей мегаполисов как будто и не спят вовсе, а проваливаются в тревожное небытие. Потому что проблемы со сном преследуют большинство из нас, а именно 77%, как утверждают медики. И это, друзья мои, чертовски опасно. Ну, потому что именно крепкий сон помогает нам не повредиться рассудком. Причем помогает даже больше, чем спорт и здоровое питание вместе взятые. Вот смотрите, ученые на протяжении последних 10 лет изучали этот вопрос и пришли к довольно жесткому выводу. Ни тренировки, ни правильное питание, ни даже отказ от сигарет с алкоголем почти не спасают от стресса и выгорания. И самое эффективное оружие против подобных безобразий – это банальный крепкий сон и качественный отдых. Ну а что же делать? Как быть, спросят некоторые. Да вот, пожалуйста. Умы от науки настаивают, что главный враг человеческого сна – это смартфон, от которого нужно отказаться, ну, как минимум за пару часов до сна. Так что обязательно попробуйте это хотя бы сегодня и, уверен, моментально почувствуете разницу. Проверено на себе, честное слово. Ну и еще, наверное, от себя могу смело отрекомендовать музыку «Радио 7», которая и правда помогает успокоить наверняка расшалившиеся сзади нервишки. Ну, собственно, к музыке и вернемся, с вашего позволения. И далее в эфире Ронан Китинг, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Радио 7. Добрый вечер.

Ронан Китин на Радио 7 только что задавался таким вопросом. Мол, а что будет, если завтра никогда не наступит? Ну, знаете ли, это все довольно хмурая лирика. Наступит обязательно это ваше завтра. Куда же оно денется? И смею вас уверить, оно будет даже лучше, чем сегодня. Ну, все-таки пятница на носу. А это, между прочим, самый любимый день недели россиян, если верить социологам. Ну, наверное, это естественно. Потому что, как правило, именно по пятницам многие и многие граждане позволяют себе, скажем так, немножко больше, чем обычно. Как минимум, согласитесь, примоститься в каком-то заведении вечером пятницы куда проблематичнее, чем в другие дни недели. Ну и, в принципе, так происходит практически во всех странах нашей маленькой планетки. Но, опять же, не везде. Вот, например, в Британии озорные гуляки оккупируют пабы как раз-таки по четвергам, то есть сегодня. Сегодня, мотивируя это тем, что если крепко погулять в пятницу, то не равен час суббота может выпасть из жизни. Ну, а терять выходной по причине абстиненции чертовски обидно, так что пусть лучше пропадает последний рабочий день. Его, видите ли, не так жалко. Ну, не знаю, наверное, тоже позиция какая-никакая. Хотя, как по мне, не то что день, а даже минуту жизни, причем по любым причинам, упускать преступно и откровенно глупо. Ну, а чтобы жизнь играла большим количеством красок, давайте добавим в нее музыки Радио 7. И далее в эфире Kind of Blue, а прямо сейчас London Beat на семи холмах. Добрый вечер.

0: Реклама.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
0: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
0: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарк.

0: подарки и развлечения для всей семьи.
1: Респектабельный семейный отдых в Турции.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня.
11: Окей.
10: Подробности на «Окмаркет.ру».
12: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.
15: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Полутьме на сцене легендарного клуба CBGB худощавая женщина обнимает микрофонную стойку. Поверх ритмичных ударов и гипнотического гула она низким, почти мужским голосом повторяет лишь одно слово – «лошади». Снова и снова – «лошади». Джонни видит лошадей. Это похоже не на панк-концерт, а скорее на сеанс коллективного гипноза. И ее имя – Патти Смит. Смит родилась в рабочей семье и рано познала одиночество, но нашла утешение в книгах, поэзии и музыке. Нью-Йорк привлек ее не блеском огней и славой, а надеждой на полную свободу творчества. Патти стала голосом нового поколения бунтарей. Но всегда есть то самое «но». Как только панк-рок, крестной мамой которого ее назначили, обрел популярность, Смит ушла в тень, да. Ей претила роль иконы, чей образ можно выгодно продавать. В конце 70-х, на самом пике популярности, певица уехала в Детройт и замолчала почти на 16 лет. Ее возвращение в середине 90-х не имело ничего общего с ностальгическими турами. Скорее, это была вынужденная терапия. После того, как один за другим ушли муж и брат Патти, боль ее стала настолько невыносимой, что единственным способом выжить стали выступления. Однако творчество Смит никогда не ограничивалось сценой. Она публиковала мемуары, писала картины и снимала на старенький полароид. В этой многогранности и нежелании подстраиваться Патти Смит очень похожа на своего героя Джонни, того самого, что видел лошадей. Этот персонаж – метафора неукротимости и поиска пути в мире ограничений. Патти Смит не боится идти против течения. Ее творчество – это не средство эпатировать публику, нет, а скорее способ осмыслить боль и радость, любовь и утрату. При этом без яростной искренности этой певицы не было бы таких групп, как Рэм, The Smiths, да и вообще множество представителей музыкальной сцены. Патти Смит. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: What Happens Tomorrow, или «Что случится завтра?» Так называется эта нетленка от Duran Duran, которых на Радио 7 послушали. Ну и завтра, конечно же, случится пятница. Уверен, об этом все помнят и ждут с нетерпением. Ну а пока же готовимся завершить предпоследний рабочий день. И официально это случится уже через какие-то 11 минут. 17:49 в Москве. И под занавес часа в эфире появится «Хит Хантер». А прямо сейчас Шинейд О'Коннор на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом».

0: только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Love is the answer.
1: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики коварнейшим образом утверждают, что завтра без дождей не обойдется. Местами даже грозы и молнии будут сверкать. При этом до 30 выше 0 на термометрах. И ветер в районе 5 метров в секунду ожидается.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера.

0: давайте держать кулаки, чтобы новости были так же очаровательны, как Диана Макеева. Ну, хотя бы где-то рядышком. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Страховое возмещение по долгосрочным вкладам планируют увеличить. О соответствующем законопроекте сообщили на заседании правительства. Речь идет о предельной сумме, которую гарантированно вернут вкладчику, если, например, банк, где лежат деньги, лишится лицензии. Сейчас клиенты могут рассчитывать на 1 400 000 рублей. В планах увеличить компенсацию до 2 000 000 по вкладам, открытым более чем на 3-летний срок. Еще одной темой заседания стала безопасность на дорогах. Уже утвержден план работ по модернизации инфраструктуры. На ценниках в магазинах могут появиться отметки о том, что продукт был заморожен. В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С таким предложением выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы идеи считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минпромторг. Этим летом в мегаполисах России будет заметно жарче, чем в прошлом. Осадков почти не ожидается. Температура воздуха будет выше климатической нормы во всех городах-миллионниках, рассказали метеорологи. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. Согласно прогнозам, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура обновит рекорд последних 10 лет. При этом за Уральским хребтом в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. Вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным лидером месяца по заработной плате в Москве. Доход составляет 585 тысяч рублей за вахту. У специалиста должны быть среднее образование, аттестация и опыт руководства бригады. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга сетевой инженер с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Ну что ж, в столице 7:03 пополудни, а значит, можно уже начинать обратный отчет, да. До выходных теперь осталось меньше суток, и надеюсь, что эта мысль позволяет вашему настроению вознестись на новый качественный уровень. Ну а пока же давайте будем всячески изживать из себя авторшоки прожитого рабочего дня. Уверен, музыка «Радио 7» для таких целей очень даже подходит. Ну а ежели вдруг и этого маловато будет, то совсем скоро сможете попытать удачи в игре «Третий лишний» и получить очень даже неплохой подарок, который уж точно настроение не испортит, а очень даже наоборот. Ну а во второй половине часа в эфире появится наша трепетная лань от мира путешествий Ольга Яковина, которая все непременно подкинет пару идей для грядущих вояжей. Так что дождитесь, не сегодня-завтра, обязательно пригодится. Ну а пока же приступим к музыке, с вашего позволения, и через пару минут послушаем Spice Girls, а прямо сейчас Savage Garden на Радио 7. Добрый вечер.

Spice Girls. Сейчас на Радио 7 пели о том, что вдвоем, знаете ли, всяко лучше, чем в одиночестве. Ну и мне кажется, что, во-первых, действительно так. Ну а еще этот тезис вполне применим к нашей игре «Третий лишний». Даже более того, в «Третий лишний» в одного поиграть ну никак не получится. Так что предлагаю составить мне компанию. Буквально через пару песен все случится. Ну а победителю сегодняшнего раунда достанется безмерно стильный фирменный термостакан от Радио 7. Архифункциональная вещица, смею вас уверить, которую, кстати, победителю мы, как всегда, отправим в любую точку России. Так что, если хотите таковым оказаться, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И если окажетесь седьмым, вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Алена из Москвы. Алена у нас студент, который учится на челюстно-лицевого хирурга. Мое почтение, Алена. Здравствуйте. Ну вот и здравствуйте, до свидания. Нет, у нас Алена, знаете ли,

0: чертовски длинные руки. Попробую ими сейчас вас еще раз достать, если вы не против. Все, вот 9, 8, как надо. С вашего позволения, друзья мои, маленькая пауза, потому что, ну, как это так? Целый медик и на последних секундах решил сбежать от нас. Нет, не уйдете. Надеюсь, во всяком случае. Итак, Алена, здравствуйте. Но, с другой стороны, мы пытались. Мы пытались это всячески. Тогда, друзья мои... Ага, ура. Здравствуйте. Алена?
1: Алло.
0: Ура!
1: Да-да.
0: А вот вы смотрите, какая такая вся ветреная, непостоянная, да?
1: Связь была плохая.
0: Ну ладно, ладно, спишем, все на
1: ничего
0: связь.
1: Ничего не было слышно.
0: Я надеюсь, что не зря вот это было все сейчас, все у нас с вами получится. Алена, смотрите, сегодня на календаре Международный день космоса. И если вы не против, предлагаю взять такую тему, как карликовые планеты. Разбираетесь ли вы в них? Хоть одну знаете?
1: Ну, наверное, нет, но я попробую.
0: Ну, что ж, могу вам сразу сказать. Вот раньше у нас Плутон считался планетой, да, теперь его называют карликовой планетой. А вот какое из трех слов, которые назову, уж точно не карликовая планета Солнечной системы? Квавар, Кусикацу или Макемаке? Что думаете?
1: Мне кажется, Маки-Маки.
0: Вам кажется, что Маки-Маки... Вам кажется, что Маки-Маки это что? Если не понятно.
1: Это, мне кажется, что-то из Японии.
0: Что-то из Японии. Угу. А Кусикацу и Квавар это все планета однозначно, да?
1: Ну, хотя Кусикацу тоже на японское что-то похоже.
0: Угу. Тут вообще все похоже не пойми так на что. Ну, я не знаю, конечно, не медику предлагать пустить в ход интуицию, но, может быть, вот та самая хваленая, женская, да сейчас как даст правильный ответ. А может быть и Макимаки правильный, я не знаю. Точнее, знаю, но не скажу.
1: Макимаки, Квавацу и...
0: Квавар, Кусикацу, Макимаки. Итак, раз, два, три, вы выбираете что?
1: Давайте Кусикацу.
0: Давайте Кусикацу, потому что это действительно блюдо японской кухни. Мясо, овощи или морепродукты, нанизанные на шпажки, в панировке, обжаренные во фритюре, да. А все остальное, это действительно карликовые планеты. Поздравляю вас, Алена. Получаете...
1: Спасибо большое.
0: Всегда, пожалуйста. Получаете термокружку от Радио 7. Ну и теперь вернемся к музыке, с вашего позволения. Далее в эфире Эрос Рамадзотти, а прямо сейчас Шпандау Белли на Радио 7. Добрый вечер.

0: о том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира. Я желаю вам удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ok.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Natuzzi Italia. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
11: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе.

0: вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 20 мая в России отмечается День Волги. А накануне этой даты в Твери открылся первый в стране музей, посвященный Великой Русской реке. «Волга-центр» — это даже не просто музей, а культурно-научная мультимедийная площадка, которая действует в стенах отреставрированной исторической мануфактуры Саввы Морозова. Главная часть экспозиции — это

0: Гигантский макет «Волги» площадью 170 квадратных метров. Он во всех подробностях воспроизводит участок реки от Дубны до Мышкина. Более 200 километров водного пути со всеми городами и их архитектурными памятниками, мостами и шлюзами в масштабе 1 к 150. А главное, эта мини-Волга действительно течет благодаря уникальной гидроустановке, которая имитирует течение при помощи 6000 литров специальной жидкости. По музейной Волге ходят суда. По ее берегам идут поезда и ездят автомобили. День сменяется ночью, а в городах работают портовые краны, звенят колокола, зажигается и гаснет свет, и ведут свою маленькую жизнь 5000 миниатюрных персонажей. Рыбаки, туристы и даже бурлаки и Екатерина II. На разных участках макета воссозданы разные исторические эпохи. Рассматривать их невероятно интересно. Авторы проекта создали множество реалистичных сцен и спрятали несколько занятных пасхалок. Помимо шоу-макета, в Волга-центре есть мультимедийные стенды, интерактивные карты и экспозиции, которые рассказывают о жизни и истории семи городов Верхневолжья, о том, как устроены шлюзы и о разных интересных и удивительных фактах о главной российской реке. В будущем инсталляцию дополнит миниатюрная копия Твери. И все это вполне тянет на отдельный повод для поездки в Тверь. Тем более, что до конца мая билеты в новый музей продаются с большой скидкой.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в Москве без дождя не обойдется. Правда, местами и временами, но, тем не менее, зонтик лучше с собой взять, выходя из дома. При этом температура воздуха до 30 выше 0, и ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А вот и 7-часовые новости на Радио 7 в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Введение платы за использование VPN-трафика переносится. Как сообщается, теперь речь идет об осени или о времени после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. По информации СМИ, в конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с операторами связи просил принять меры против использования VPN-сервиса. В частности, ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Утверждалось, что ее рассчитывали ввести до 1 мая, затем сроки сдвинули на 1 июня для подготовки и тестовых запусков. Оценки за поведение в школах будут выставлять по трехуровневой системе. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по трем показателям – образцовое, допустимое и недопустимое. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Москвичей приглашают принять участие в учете поющих соловьев. Специалисты эту птицу называют индикатором экологической обстановки, ведь самец выбирает для обустройства гнезда самое лучшее место. Акция пройдет во всех парках и скверах города, а также во дворах домов. Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно услышать поющую птицу, снять видео, на котором хорошо слышна ее трель, загрузить ролик в специальный раздел и направить координаты места поющего соловья. В редакции Елены Шубиной выходит долгожданный роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Майор Чистов толстый, неуклюжий, на первый взгляд немного странный. Но ведь все наши любимые детективы имеют странности. В этом романе есть еще и повествователь. Эта книга написана от лица помощника майора Чистова. Книга поступит в продажу сегодня. Роман будет доступен также в электронной и аудиоверсиях. Евгений Водолазкин, прозаик, один из самых издаваемых в стране писателей, вошел в историю современной отечественной литературы как автор нескольких бестселлеров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».

0: на семи холмах. Олег Машков.
1: Вот знаете, мне кажется, все-таки стоит прислушаться к оптимистам, которые настойчиво утверждают, что четверг — это пусть и маленькая, но все-таки пятница. Так что давайте с слегка пятничным настроением проведем этот вечер. Ну, все-таки до выходных уже рукой подать. Уже завтра в это же время мы будем вовсю наслаждаться уикендом. Ну, а пока будем наслаждаться лучшей музыкой на все времена, которую далее нам обеспечит Harry Styles. А прямо сейчас сэр Элтон Джон на радио. Добрый вечер.

Харри Стайлс на радио 7. Late Night Talking, или разговоры поздним вечером. По-нашему так эта вещица называется. И вот знаете, если говорить о беседах вечерами, то у меня лично первая ассоциация возникает с посиделками на кухне в кругу друзей. Вот серьезно. Потому что множество интересных бесед случается в такой атмосфере. Надеюсь, что у вас тоже. А то вон социологи утверждают, что около 90% людей не имеют интересных тем для разговора. И максимум, что, встретившись, они обсуждают общих знакомых, делятся сплетнями, ну или развивают какие-то апокалиптические теории. И, как правило, с негативным прогнозом. Ну, такое себе, если честно. Потому что, в конце концов, подобным образом мы самостоятельно формируем негативный контекст собственного существования. А оно спрашивается, нам надо? Вот и я про то же. Так что давайте лучше вести беседу о чем-то хорошем. Тем более, что оно имеется в жизни. Главное уметь это заметить. Ну и, в принципе, знаете, если на жизнь смотреть как на какую-то трагедию, то, смею вас уверить, она таковой и будет выглядеть обязательно. Мне кажется, все-таки лучше выбирать какой-то другой, более приятный жанр. Ну и если говорить о приятном, то далее в эфире Рики Мартин и Мэя, затем Джамирокуай в эфире появится. А прямо сейчас не то, что приятное, а лучшее, а именно The Best от Тины Тернер здесь на Радио 7. Добрый вечер!

0: Радио 7 представляет Weekend Share.
1: Абсолютно верно. Шерилин Саркисян будет героиней нашего уикенда. И именно так звали эту поп-диву до обретения звездного статуса. И вот еще в школе девочке по имени Шерилин приходилось ох, как не сладко. Во-первых, из-за недиагностированной дислексии и дискалькулии, то есть проблемами с чтением и математикой, учителя считали ее откровенной лентяйкой со всеми вытекающими. Ну, а одноклассники так и вообще дразнили ее за специфическую внешность. Все-таки смуглая кожа и нос с горбинкой выдавали армянские корни Шерилин. Ну и девочка, конечно же, с трудом училась, плохо читала и считала, но зато знала наизусть все песни из радиоэфиров и с 4 лет была уверена, что станет знаменитой певицей. Поэтому, когда Шерилин исполнилось 16, она решила покорять Лос-Анджелес. И вот здесь надо отдать должное матушке будущей звезды, потому что она легко отнеслась к отъезду и пожелала дочери жить в свое удовольствие и не терять веры в себя. Ну и, как позднее заявляла певица, мне кажется, что я все исполнила в точности. Ну и это действительно так. Собственно, поэтому мы и будем слушать Шер на грядущих выходных. А прямо сейчас предлагаю послушать «Rain, Rain» в ее исполнении. Добрый вечер.
0: «Weekend Шер» только на «Радио 7».

0: О том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Волоколамского шоссе, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Ярославского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
4: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
3: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
4: Ресторан а-ля карт и изысканные напитки.
3: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Подробности на OKMARKET.RU.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Слушайте, ну, если в двух словах, то группа Hertz сейчас на Радио 7 пела о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Надеюсь, вы не собираетесь с этим спорить, а наоборот, очень даже согласны с подобным утверждением. Ну, а если вдруг хотелось бы, чтобы жизнь выглядела хоть немножечко, чуточку ярче, мне кажется, стоит в нее добавлять музыки Радио 7 побольше, и тогда, уверен, мир вокруг заиграет немного большим количеством красок. И далее в эфире Кайли Миног, затем Майкл Джексон, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер, а также Якида под занавес часа в эфире появится. А пока же та самая I Will Always Love You от Уитни Хьюстон здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики утверждают коварнейшим образом, что завтра дождь, гром и молнии в столице случатся. При этом до 30 градусов выше нуля обещают. И ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 20 часов и 1 минута. А прямо сейчас главные новости к этой минуте от Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль над операциями с внесением крупных сумм наличными. Уточняется, что согласно предложению ЦБ, банки должны ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание следует уделять характерным признакам легализации преступных средств. При этом меры не коснутся клиентов физлиц, о происхождении средств которых есть официальная информация. Банки должны оперативно реагировать, если вносится не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и средств затем в течение непродолжительного времени переводится за рубеж. Для юрлиц порог установлен в 30 миллионов рублей. Российские власти не намерены вводить для 11-классников обязательный устный экзамен по истории. В этом заверил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, планов устроить учащимся 11 классов такой экзамен по аналогии с 9 классами сейчас нет. Это не обсуждается. Ранее в Министерстве просвещения разъяснили, что устный экзамен по истории для 9-классников станет формой допуска к основному госэкзамену. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года, а часть задач до 2036. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. Гроза и сильный ветер накроют Москву уже этим вечером. Местами пройдут дожди. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня финальный день по-настоящему жаркий. Перед затяжным похолоданием. Атмосферный фронт уже на подходе. Температура опустится сразу на 10 градусов.

0: предстоящей ночью в столичном регионе столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем, несмотря на ожидаемую грозу, аномально жаркая погода еще сохранится, и воздух прогреется до плюс 30. В ночь на субботу уже не выше плюс 17, днем до плюс 23. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А тем временем уже 20 часов и 4 минуты этого четверга остались позади. Хочется верить, что там же, в прошлом, остались и все не самые приятные события, которые могли за день случиться. Ну, серьезно, друзья мои, мне кажется, негоже всякую ерунду тащить за собой в этот откровенно не худший из вечеров. Тем более, что сегодня четверг, маленькая пятница, как ни крути, а завтра и большая пятница случится. Поэтому, мне кажется, все-таки можно в будущее смотреть с изрядной долей оптимизма. Ну а ближайшее музыкальное будущее выглядит следующим образом. Сначала послушаем Roxette, затем Майли Сайрус. Ну а прямо сейчас Энрике Иглесиас на Радио 7. Добрый вечер.

Майли Сайрус на радио 7. Flowers или цветы. Да, вот так. По-импортному эта песня называется. А почему по-импортному? Потому что около 78% всех цветов, которые в цветочных магазинчиках продаются, поставляются к нам из-за рубежа. Да, вот такая статистика, друзья мои. Но то ли дело цветы. Вот бананы те же самые, они пока что на 100% привозные. А почему пока что? Потому что в Сочи в экспериментальной теплице собрали первый урожай бананов, да, а также маракуйи, папайи и других экзотических фруктов. Ну и в дальнейшем производство планируют расширить настолько, чтобы бананами можно было обеспечивать всю страну. Так что, Сочи, привет, надеемся на вас и ждем наших отечественных бананчиков. Ну а пока же продолжим слушать лучшую музыку на все времена в надежде на лучшее. И далее в эфире Араш и Хелена, а прямо сейчас Алфавил на радио 7. Добрый вечер.

Араш только что на Радио 7 пел, мол, вернись ко мне, любимая, я схожу без тебя с ума, депрессия меня снедает, и вот это вот все. Ну, знаете ли, конечно, с одной стороны, если вернется ушедшая любимая, наверное, это действительно настроение восстановит. Но, как показало исследование Массачусетского института, единственное лекарство от депрессии – это... деньги, друзья мои, да. Вот эксперты отмечают, что депрессия чаще возникает как реакция на постоянный стресс, нехватку денег и чувство небезопасности, которое из этого вытекает. А вот когда человек перестает выживать и получает возможность нормально отдыхать, питаться и не бояться за завтрашний день, то психика начинает восстанавливаться естественным образом, и от депрессии не хватает, не остается и следа. Поэтому, друзья мои, я понимаю, что не в деньгах счастье, конечно, как говорится, но пускай они имеются у вас хотя бы как лекарство от вот этой самой депрессии. Ну и, конечно, не будем забывать про лекарство музыкальное. И далее на Радио 7 Atomic Kitten и Dire Straits. Ну а прямо сейчас Scorpions на семи холмах. Добрый вечер.

0: Ну а прямо сейчас Диана Макеева о ситуации на столичных дорогах.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Волоколамского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Ярославского шоссе, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же как ворона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.

Dire Straits на радио 7. Brothers in Arms, или «Братья по оружию». Да, по-нашему так эта песня называется. И вот знаете, как по мне, чем откровенно хороша музыка на иностранных языках, так это тем, что можно с легкостью отключиться от контекста, вот просто не переводить стихи и не нагружать мозг текстами, которые не всегда легки и безоблачны. Вот правда, огромный плюс иностранной музыки в этом лично для меня. Ну а тем временем в столице уже 20 часов и 40 минут. И далее вполне себе легкие Джонни Хей Джесс нам предстоят. Ну а прямо сейчас Нина на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Джонни Хей, Джаз на радио 7. Shattered Dreams. Или «Разбитые мечты». Да, вот по-нашему так называется эта песня. Но, друзья мои, давайте договоримся так. Вот сейчас, мне кажется, самое время мечтать и строить великие планы на грядущие выходные. Потому что начнутся они уже завтра. И подойти к этому нужно подготовленным. Ну и, конечно же, желаю, чтобы все эти мечты в жизнь воплотились и ни в коем случае не разбились. Ни одна мечтулечка. Да. Ну, а тем временем в столице уже 20:51. Пора прощаться, да, до завтра, до 5 пополудни. И вместе с вами дружно шагнем в выходные, да. Ну, а начать последний рабочий день нам помогут Дима Пименов и Света Молодцова. С 7 утра, ребята, как всегда, в эфире. И все, за сим снимаю шляпу. Всем до завтра, всем пока. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: метров в секунду.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики торжественно обещают завтра в столице дождь, гром и молнии. При этом до 30 градусов выше нуля ожидается, а ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на радио 7.

0: При этом кратковременные дожди ожидаются, но зато с грозами, градом и молниями. А ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, и мы вас с этим поздравляем заранее. Ну а что будем обсуждать, Света расскажет.
2: Завтра Москва будет отмечать день основания Новодевичьего монастыря. Это на самом деле такое очень притягательное место в городе. Поэтому мы решили уточнить, а какое самое любимое и красивое место есть в городе вашем?
1: Присылайте, кстати, фотографии, готовьте заранее. Ну а еще, как всегда, завтра играем. Синематека, гороскоп и ваша любимая и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

тебе полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: городе на семи холмах.
1: Let me tell y'all.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.